Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио ИСИ, 103.7 FM, 7 часов в Екатеринбурге на Радио ИСИ. Новости.
1: Здравствуйте. Россиянам в 2027 году могут выдать еще меньше шенгенских виз. В Российском союзе туриндустрии предупредили, что пересмотр визовых требований и визовой политики в отношении России есть в повестке Европейского совета, заседание которого пройдет 15 и 16 октября в Брюсселе. При этом полной остановки выдачи шенгена россиянам в РСТ не ждут. Даже в случае дальнейшего ужесточения визовой политики Европа сохранится в предложениях российских туроператоров, пишет Интерфакс. Без отопления в Екатеринбурге остаются около 140 многоквартирных домов. Причиной в мэрии назвали аварийные ситуации. Как заявил вице-мэр Владимир Гейко, по данным на вторник, отопление есть в 458 садиках, почти 200 школ и 193 больницах и поликлиниках. Кроме этого, тепло получили больше 98% жилых домов уральской столицы. ЯН напоминает, что со старта отопительного сезона горожане жалуются на качество горячей воды, которая приобрела коричневые и оранжевые оттенки. В парке Маяковского начали собирать гигантскую горку. Из-за этого закрыли боковой проход до центральной аллеи. Работы по возведению и подготовке горки к приему посетителей будут идти до 30 октября, сообщили в администрации ЦПКО. Попасть в общественный огород можно со стороны жилых комплексов или же обойдя закрытый участок, добавили в парке. Россияне заявили, что для жизни в достатке необходимо уметь считать деньги и планировать бюджет. Так ответили 95% участников опроса. Исследование проводил ВЦИОМ. Также две трети респондентов заявили, что уважают тех, кто умеет делать деньги. 59% опрошенных считают, что деньги и личное обогащение вообще стали символом времени. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
0: На радио ИСИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». Сегодня будет облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, ветер южный 4,9 метра в секунду и плюс 8,10.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.ру.ру. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство ЛНР ФС 77-49-225.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Кто сегодня на летней резине, лучше не спорить. В центре Екатеринбурга плюс один. Радио Си с вами. Доброе утро. Меня зовут Андрей Королев. Сегодня среда, 7 октября. И сегодня ночью был даже заметный минус, потому что многие машины, которые припаркованы на улице, покрыты небольшой корочкой льда. Сегодня днем будет небольшая даже оттепель, можно сказать, до плюс 9, и за окном уже многообещающее яркое утро. Скоро начнется, кстати, рассвет, тоже будем свидетелями. Что хорошего на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Казанова.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
4: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядке получения в сервис-маркетах Remax и remax.ru. ООО Remax шины. Екатеринбург. ОГРН 114-667-90-02-48-0.
5: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
6: Анна, плитка.
7: Анна, сухие смеси.
8: Анна, вы просто песня.
5: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
9: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
10: Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
11: На радио «Сия» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины», дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 2 балла. Небольшие затруднения на Серафим Дерябиной от Грузовска до Шаумяна. На Краснолесье от Мехринцева до Вильгельма де Генина. На Вильгельма де Генина от Сахарова до Краснолесья. И одна из самых загруженных магистралей сейчас — Ленина в обе стороны.
12: Реклама. Если нужна машина для начинающего водителя, рекомендую «Июль Авто». Если нужен просторный багажник, чтобы раз и в отпуск на неделю, рекомендую «Июль Авто». Ну а если важно в одном месте и купить, и обслужить машину, снова рекомендую «Июль Авто». Потому что в «Июль Авто» большой выбор автомобилей с пробегом для самых разных случаев. «Июль Авто». Рекомендую.
13: Радио «Си» 103.7 FM.

0: радио Си, там, где музыка прежде всего. 7:31 в Екатеринбурге, в центре плюс 1 днем до плюс 9. А сейчас на радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Системы комфорта», компания «СК Урал».
1: Здравствуйте. Государство тратит не менее 15 миллионов рублей в год на поздравления россиян через госуслуги. По словам экспертов, в расчетах они учли стоимость доставки сообщений через e-mail, пуш-уведомления и хранения данных на серверах. Поздравления в виде СМС при этом обходились бы государству в несколько раз дороже, пишет газета.ру. Строители убрали ограждение с улицы Попова. Ее участок реконструируют в той части, где Попова примыкает к Вайнера. Как пишет «Новый день», пока речь идет о завершении первого этапа ремонта, второй запланирован на весну. ИИ-агенты OpenAI проникли в Википедию, сообщила компания, владеющая ресурсом. Нейросети в том числе вносили правки в статье, при этом признаков взлома или утечки данных специалисты не обнаружили. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Мне приснился кошмар. Будто наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
4: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
3: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
4: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: В центре Екатеринбурга плюс один. Сегодня с утра ясное солнечное небо. Днем будет облачно с прояснениями. После обеда дождь. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду и плюс 7,9. В Первоуральске плюс 5,7. В Новоуральске плюс 3,5. В Краснодуринске и в Нижнем Тагиле плюс 2,4.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио С вами. Доброе утро. 7:40 в Екатеринбурге, в центре плюс один. Сегодня среда, 7 октября. За последние дни многие достали уже зимнюю одежду, солнцезащитные очки. В общем, все, что было, все достали. А вот посмотрите внимательно на одежду. Наверняка там есть хлопок. Как появился хлопок, почему он называется именно хлопком, узнаем минут через 5 на Радио С.
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
5: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: и выберите свою модель Solaris для уральского климата.
1: Количество автомобилей ограничено.
0: Подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто» и НН-66714427634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
5: ООО «Сималенд». Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
6: 2026 год.
7: Rockets. Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры. Огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets, успей!
8: На радио СИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на ЕКАДе от дублера Сибирского тракта до Сибирского тракта. На Космонавтов от ЕКАДа в сторону центра. На Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина. И на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Космонавтов в центр и Ленина в сторону УПИ.
9: Реклама. Встречайте первые. Теннет Плюс. Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль» на Металлургов. В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед. А есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в Теннет Плюс «Июль» на Металлургов 65.
10: Срок действия акции до 30 октября этого года.
11: Радио Си. 103.7 FM.

0: Такие музыкальные новинки на радио Си с самого утра добавляют немного уюта, какого-то душевного тепла. А есть еще песни, которые добавляют нам немного денег на мобильный телефон. На радио Си уже идет игра «Песни, деньги, телефон». С утра мы объявляем звезду дня, услышав песни которой, вы дозваниваетесь на радио Си и получаете 1000 рублей на свой мобильный. Можно звезду дня прочитать, закрепить в нашей группе «Радио Си ВКонтакте» или просто запомнить, потому что сегодня это Джо Кокер. Запоминайте, любая песня Джо Кокера, как только вы услышите ее на «Радио Си», набирайте 235-103-7, дозванивайтесь первым и получите 1000 рублей на мобильный счет. Каждый день песни у нас на 1000. Играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. А сейчас на радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 октября – Всемирный день хлопка. Генассамблея ООН установила праздник в 2019-м по предложению нескольких стран Африки, где хлопок называют «белым золотом». Хлопок возделывали еще 6 тысяч лет назад на территориях Перу, Индии и Пакистана. О нем знал и древнегреческий историк Геродот и сравнивал индийский хлопчатник с шерстью, называя растением, на котором вместо плодов вырастает шерсть лучше овечьей. Самая популярная версия происхождения русского слова «хлопок» от славянского «хлоп», то есть «клок шерсти». В 15 веке португалец Васко да Гама открыл прямой морской путь, и хлопок стал глобальным мировым товаром. В 19 веке США, используя труд рабов, поставляли 75% мирового объема хлопка. Сегодня лидеры производства – Китай, Индия и Бразилия. По данным недавнего исследования, большинство людей на планете хотят, чтобы в их гардеробе преобладала одежда из хлопка – 78%.
4: Реклама. Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Зан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
6: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Ихтиморге без 5-8, в центре +1 и за окном рассвет, на который приятно смотреть. Примерно так же периодически приятно смотреть, как Илон Маск становится триллионером. Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. А после новостей на Радио Си нас ждет вкусная игра. Держите наготове телефоны, номер Радио Си 235-103,7.
1: Реклама. Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
2: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
1: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
2: «Глазурит» – официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
3: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Саш, напоминаю про пуховик.
5: Да, надо. Где посмотреть, ты говорила?
4: В Соболе, в Мегаполисе. Ты меня за Шубкой туда возил, помнишь?
5: А почему туда-то?
4: Потому что там качественно и разнообразно, как ты любишь.
6: Мужские пуховики, пальто и дубленки. Магазин «Соболь», Мегаполис, третий этаж.
7: В «Монетке» выгодно, как ни крути. Рыба «Терпук» 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. А цель действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, потребности уточняйте в магазинах.
8: 103.7 FM. Радио «Си».

0: Радио СИ, 103,7 FM, 8 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 1 сегодня днем до плюс 9. На Радио СИ новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО, специализированный застройщик, проспект Федерация.
1: Здравствуйте. В правительстве призвали быстрее заключать соглашения между регионами и независимыми автозаправками. Также в эту работу должны включиться Минэнерго, антимонопольная служба и независимые нефтеперерабатывающие предприятия. Это должно обеспечить предсказуемые и справедливые цены на топливо, заявил вице-премьер Александр Новак. Ранее Кабмин сообщал, что в России нет недостатка дизельного топлива. При этом власти отмечают нехватку бензина и принимают меры по недопущению дефицита. Задержан подросток, который в Екатеринбурге распылил в лицо водителю трамвая перцовый баллончик. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, пострадавшая была доставлена в больницу. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство с использованием предмета, используемого в качестве оружия». Фигуранту 14 лет, он учится в одной из городских школ. Следствием будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, сказано в сообщении региона. Управления СКР. Авиакомпания Azur Air отменила рейсы во Вьетнам из 7 городов России. В списке перевозчика Москва, Омск, Пермь, а также Самара, Челябинск, Минводы и Тюмень. Авиапарк, который высвободится в результате корректировки полетов, авиакомпания перераспределит на другие направления. В Ассоциации туроператоров России добавили, что туристам, которые должны были лететь отмененными рейсами, предлагают замену перевозчика, перебронирование на другие направления, либо перенос вылета в другой город. Илон Маск снова стал триллионером. Его состояние, по данным Forbes, 1 триллион и 46 миллиардов долларов. Илон Маск остается самым богатым человеком в мире. Занимающий второе место основатель Amazon Джефф Безос серьезно отстает. Его состояние Forbes оценивает только в 371,5 миллиард долларов. Официальный доллар на сегодня 85,71, евро 96,03.
2: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: О погоде. На Радио СИ спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс один, за окном даже яркое солнечное утро. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, после обеда дождь, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду и плюс 7,9.
2: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
5: Запомните и приходите. Современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
2: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на «Здорово-365». 55.ru.
4: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: вами Радио 7, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошей среды, сегодня 7 октября. 8 часов и 8 минут в Екатеринбурге, в центре плюс 1, за окном яркое солнечное утро. Сегодня с утра морозно, ночью были заморозки. Днем, конечно, потеплеет, но вместе с тем и придут дожди где-то после обеда. Днем будет у нас плюс 7-9. Минут через 10 на Радио 7 нас ждет квантовая лестница. Немногие понимают, что это такое, но каждый шаг в развитии квантовой физики — это шаг в будущее. Поговорим об этом минут через 10 на Радио Си. Еще поиграем в день рождения каждый день. А прямо сейчас на Радио Си начинается вкусная игра. На этой неделе вкусная игра особенно приятная, потому что она не только для победителя, который получает промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Она еще и для того, с кем победитель собирается этот промокод разделить. Ведь для того, чтобы выиграть, нужно дозвониться на Радио Си и рассказать, с кем вы хотите разделить приз. Например, кого-то угостить, поздравить, в общем, с кем-то поделиться вкусной радостью. Промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Сегодня на кону, а телефон Радио Си в Екатеринбурге 235-103.7. Звоните прямо сейчас, игра начинается.
1: Реклама. Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: Не оферта. Предложение ограничено.
4: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллионов рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В «Монетке» выгодно как ни крути. Кондиционер для белья «Вернель» 189 рублей 99 копеек. Акция действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, потом быстро уточните в магазинах.
6: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта» 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
7: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Объездной. На ИКАДе от дублера Сибирского тракта до реки Исток. На Суходольской и Светлореченской от Лиственной до Объездной. На Черепаново, Сток Черепаново до Стрелочников. И на Краснолесе Амундсена от Михеева до Ванцовского. Самые загруженные магистрали – Блюхера в центр, Ленина в сторону УПИ и Космонавтов в центр.
8: Реклама. Если нужна машина для начинающего водителя, рекомендую «Июль Авто». Если нужен просторный багажник, чтобы раз и в отпуск на неделю, рекомендую «Июль Авто». Ну а если важно в одном месте и купить, и обслужить машину, снова рекомендую «Июль Авто». Потому что в «Июль Авто» большой выбор автомобилей с пробегом для самых разных случаев. «Июль Авто». Рекомендую.
9: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.15 у нас проходит вкусная игра, где нужно дозвониться и рассказать, с кем бы вы хотели разделить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон Радио Си 235-103.7. У нас уже есть звонок.
1: Доброе утро.
0: Доброе.

0: заправке на Леруа Мерлен на базовом. С заправки только что выехал.
1: О, и заправились. И получили промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Я вас поздравляю.
0: Очень приятно. Спасибо большое.
1: Ну и, конечно, вашу жену тоже, Светлану, с выигрышем.
0: Спасибо огромное.
1: Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Завтра снова поиграем. Нужно будет снова дозвониться на Радио Си и рассказать, с кем бы вы хотели разделить промокод от Яндекс.Еды. Играем завтра, обязательно, а минуты через три начнем определять играющую дату. В день рождения каждый день, и телефон Радио Си вам снова пригодится. 235-103-7.

Радио Си. Музыка, которую мы любим. 8.21 в Екатеринбурге, в центре города плюс 2 градуса. За окном яркое, солнечное, очень красивое утро. Но на улице, мягко скажем, свежо. Местами даже морозно. На Радио Си начинается игра, от которой становится точно жарко. Потому что нужно не просто услышать играющую дату, но еще и успеть дозвониться на Радио Си быстрее всех. Скоро играющая дата появится.

0: В игре «День рождения каждый день». Если эта дата совпадет с днем вашего рождения, набирайте смелее 235-103.7. А дозвонившись первым, получите пару билетов на трибют-шоу «Enjoy the Symphony». Можно будет послушать музыку Depeche Mode в необычном звучании для лиц старше 6 лет. Будьте внимательны, сегодня с нами играют все, кто родился 14 августа. Набирайте прямо сейчас 235-103.7 в игре 14 августа. Пробуйте, дозванивайтесь. 235-103.7, телефон радио Си в игре 14 августа. А сейчас на радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бибеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Физики из Калифорнийского технологического института наконец-то измерили квантовую энергетическую лестницу, предсказанную 40 лет назад. До этого все существовало только на бумаге в виде сложных уравнений. Чтобы совершить этот прорыв, физики создали удивительную установку. Представьте себе цепочку из атомов стронция, где каждый атом аккуратно подвешен в пространстве с помощью лазерных лучей. Их называют оптическими пинцетами. Всю эту конструкцию охладили почти до абсолютного нуля, чтобы убрать лишний тепловой хаос. Затем ученые стали аккуратно тревожить лазером эту цепочку на разных частотах. Суть метода точно такая же, как в известном фокусе. Если провести мокрым пальцем по ободку бокала, на определенной частоте возникнет резонанс, и стекло запоет. Цепочка атомов тоже запела. В момент резонанса она выдавала мощные пики энергии. Когда ученые измерили эти пики, оказалось, что они расположены в точнейших пропорциях, словно невидимые ступеньки энергетической лестницы. Вообще про квантовые технологии сейчас говорят примерно все. От бизнес-коучей до создателей фантастических фильмов. И, будем честны, мало кто понимает, как это работает на самом деле. Но каждый шаг вперед в квантовой физике – это новые материалы, новые лекарства и новая энергетика.
1: Реклама.

0: Кубочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца октября текущего года.
1: В Екатеринбурге 8.24, в центре города плюс 2 градуса. На улице ярко, солнечно, но холодно. Сегодня днем потеплее до плюс 9. И вместе с потеплением погода тоже поменяется. После обеда у нас дождь. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошей среды.
0: Реклама. Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: автомобилей ограничено.
1: Подробности по телефону 620.
0: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто» ИН-66714-27634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Он и она.
5: Гармония любви.
4: Он, она и...
5: Гармония семьи.
6: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
7: Гармония.
8: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
9: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
10: ДТП, травма, операция, инфаркт или инсульт. Какая бы ни была проблема, в центре Синара Долголетия найдут индивидуальное решение и помогут восстановиться.
11: Комплексная реабилитация и междисциплинарный подход. Гостиничный комфорт, передовое оснащение залов реабилитации, квалифицированные специалисты.
10: Синара Долголетия. Больше, чем лечение. Екатеринбург, Чусовской тракт, 23. Сайт sinara-долголетие.com. Звоните 8-800-550-92-88.
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
13: Вы когда-нибудь были внутри картины? Попробуйте. На выставке Зарикто Доржиева в Международном центре искусств «Главный проспект». Один из наиболее ярких современных художников России. Почти 100 произведений. Живопись, графика, скульптура и мультимедийное пространство, где картины оживают. Зарикто в Екатеринбурге. Главный проспект. Ленина 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио Си.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 8.29 в центре плюс 2. На Радиоси проходит игра «День рождения каждый день». И до нас уже дозвонился Владислав. Находится на работе. Вы уже успели прогуляться?
1: Да.
0: Почувствовали морозную погоду? Как у вас? Машина в ине была сегодня? Или пешком гуляете?
1: Я ехал на автобус.
0: А вы чем занимаетесь?
1: Я работаю в энергетике.
0: Владислав, ну, будем делать утро еще чуточку ярче. Раз уж дозвонились на радио ИСИ, то и без подарка от нас не уйдете. Все-таки день рождения у нас каждый день. И у вас второй раз в году получается. Один раз летом, и вот сейчас, ближе к осени. Как совпало, смотрите, практически не то чтобы летняя, но яркая погода вам в подарок.
1: Да, погода с утра прекрасная.
0: Еще, чтобы стало прекраснее, получаете пару билетов на трибьют-шоу «Enjoy the Symphony».
1: Замечательно, с удовольствием схожу.
0: Немного информации на правах рекламы. Вы услышите хиты Depeche Mode в сопровождении симфонического оркестра и окунетесь в неповторимую атмосферу легендарной группы. Шоу состоится уже 10 октября в эту субботу на сцене ККТ «Космос» для зрителей старше 6 лет.
2: Спасибо огромное, Радио Си, спасибо.
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си играем каждое буднее утро. И завтра утром снова обязательно поиграем. Сейчас на Радио Си новости. И Александра Короткова, спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп, транспортная компания «Тридесятки». Телефон 310-1010.
5: Здравствуйте. Дональд Трамп анонсировал новый телефонный разговор с Владимиром Путиным. Конкретных дат и времени американский президент не назвал, заявив журналистам, что беседа состоится очень скоро. Добавлю, сегодня президент России принимает поздравления. 7 октября у Владимира Путина день рождения. В Свердловской области сегодня включат сирены оповещения. Это произойдет в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне. Она будет длиться с 7 по 9 октября. Сирены же будут звучать в течение 3 минут. Лионель Месси провел свой прощальный матч за сборную Аргентины. Игра с командой Бенина завершилась со счетом 3-0 в пользу аргентинцев. В матче Месси реализовал пенальти и отметился 2 голевыми передачами, пишет Интерфакс. Александра Короткова, Радио Си.
3: Реклама.
6: Продолжите фразу. Три десятки это.
7: Такси. Я на работу езжу.
8: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
9: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
6: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-1010 и в мобильном приложении.
10: ООО ДРЛ Групп. Украин 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: На радио «Сия» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». В центре Екатеринбурга плюс 2 градуса. Сегодня днем облачная погода с прояснениями. После обеда дождь. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду и плюс 7,9. В Каменске-Уральском тоже плюс 7,9. В Асбесте плюс 5,7. В Полевском плюс 4,6.
3: Реклама.
11: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
6: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 8:38 в центре Екатеринбурга плюс 2. Сегодня среда, 7 октября. И сегодня день рождения у Руслана Нигматуллина. Как он собрал для выступления Лужники, но не в качестве вратаря, узнаем минут через 5 на Радио Оси.
1: Реклама. С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
2: Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
3: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Не оферта, предложение ограничено.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: Подробности в сервис-маркетах «Римакс» и на «Римакс.ру».
7: ООО «Римакс» шина Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
8: Мотив – 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете «Мотив». В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает «Урал».
9: В «Монетке» выгодно, как ни крути. Рыба-терпук 1 килограмм. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 5 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: «Рокетс», Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. «Спейс-рок» вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. «Рокетс», успей.
0: На Радио СИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» – дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов, пробка на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья, на Черепаново – Стрелочников от остановки Черепаново до Производственного переулка, на Космонавтов от Артинской до Челюскинцев, на Краснолесье – от Рябинина до Вильгельма Дегенина и на Шевской – от Красных Командиров до Фронтовых бригад. Самые загруженные магистрали – Московская в центр, Космонавтов в центр и Ленина в сторону Виза.
11: Реклама. Встречайте первые. Теннет Плюс. Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль» на Металлургов. В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейдинг до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед. А есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в Теннет Плюс «Июль» на Металлургов 65.
12: Срок действия акции до 30 октября этого года.
13: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си, золотые хиты. В Ехимурге без 15,9, в центре плюс 2. Сегодня днем немного потеплеет, до плюс 9, но после обеда дождь вместе с потеплением. Так что успеваем наслаждаться холодной, но солнечной яркой погодой. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 октября 1974 года в Казани родился Руслан Нигматуллин, один из лучших вратарей в истории российского футбола. Среди множества его достижений – дважды полученный приз имени Льва Яшина. Нигматуллин – еще и диджей, телеведущий и бизнесмен. Он с детства любил музыку и посещал мастер-класс гитары, но забросил и сосредоточился на футболе. Ходил на тренировки сразу в 3 клуба, но ни одному из них голкиперы не требовались. И в 16 лет, узнав, что вратарь нужен КамАЗу, быстро собрался и уехал в набережные Челны. Позже Нигматуллин играл за «Локомотив», «Спартак», «Верону» и сборную России. После спорта прошел специальное обучение и стал диджеем. В 2011 году его трек «Симфони» стал хитом в радиочартах, а в 2023 он сыграл сет в Лужниках перед финалом Кубка России.
4: Реклама. Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
5: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.
6: Радио «Си».

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. За окном прекрасная среда. В эту среду на часах 8.57 в центре города плюс 3 градуса. Ночью были заморозки, минус. Про гололед на дорогах Екатеринбурга и области в новостях на Радио Си через 3 минуты. А еще узнаем, что слово «ноутбук» оказалось не таким уж и современным. Ну а после новостей с 9 до 10 на Радио Си будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка ни вози на нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 2, днем до плюс 9. На радио Си новости я Александр Короткова, спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили компенсировать треть расходов на коммуналку семьям, где растут дети до года. Компенсацию можно будет применить только к одному жилому помещению. Обязательным условием будет регистрация новорожденного именно в этом жилье. Инициатива будет дополнять уже существующую систему поддержки семей с детьми. Автором инициативы стал глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, депутат от партии ЛДПР Борис Чернышов. Минувшая ночь в Екатеринбурге и области отметилась минусовыми температурами. В первую очередь в зоне риска оказались автомобилисты, которым пришлось двигаться по дорогам, покрывающимся льдом. Сводку ДТП по региону в госавтоинспекции пока не озвучили. В это же время водители сообщают о пробке, которая утром выстроилась на так называемом горбатом мосту ЕКАДа. По словам автомобилистов, фуры не могут подняться по путепроводу в направлении Кольцовского тракта из-за наледи. Об этом пишет портал Е1. Хоккейный автомобилист завершил домашнюю серию игр победой над омским «Авангардом». Встреча на льду ГМК-арена завершилась со счетом 4-0. В матче вратарь автомобилиста Владимир Галкин оформил первый сухарь этого сезона, отразив 22 броска «Авангарда». В таблице автомобилист переместился на четвертое место, набрав 14 очков. Возглавляют конференцию «Металлург», «Нефтехимик» и «Акбарс». Слово «ноутбук» могло войти в русский язык еще в начале 19 века, заявили ученые. Его употребляли в значении «записная книжка». В Институте русского языка имени Виноградова рассказали, что в начале 1800-х годов в текстах писем, например, встречалась фраза «Князь Вяземский подарил кому-то ноутбук». Однако прочно в обиход слово вошло только через 200 лет. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
2: Реклама. Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Глазурит». Автосалон «Хончи Глазурит». В центре Екатеринбурга плюс 3 градуса. Над Екатеринбургом уже появляются тучки. Сегодня днем облачно с прояснениями. После обеда дождь. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду и плюс 7,9.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
4: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Хончи Глазурит».
3: «Хончи». Подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
4: «Глазурит» – официальный дилер «Хончи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Эсси с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошие среды. Сегодня 7 октября, 9 часов и 8 минут. В Екатеринбурге в центре города пока плюс 3 градуса сегодня днем, до плюс 9 и после обеда дожди. Что хорошего на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5. А сейчас на Радио Эсси начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем пару билетов на спектакль «Запчасти для счастья» для лиц старше 16 лет. А вопрос сегодня вот такой. Каждый четвертый мужчина периодически использует это, чтобы почесать себе спину. Что же он использует? 235-103-7, телефон Радио Эсси. Попробуйте предположить. Каждый четвертый мужчина, в принципе, достаточно много, периодически использует это, чтобы почесать себе спину. Что же он использует? Телефон Радио Эсси 235-103-7. Удачи вам!
1: Реклама. Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: Выберите свою модель Solaris для уральского климата.
1: Количество автомобилей ограничено.
0: Подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто» ИНН 667-142-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Шевской от Краснофлотцев до Эльмашевского рынка. На фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской. На космонавтов от Артинской до Челюскинцев. На машинной от Переходного переулка до Фурманова. И на Волгоградской от Серафим Дерябиной до Ясной. Самые загруженные магистрали Московская в центр, Космонавтов в центр, Токарев в сторону Репина и Ленина в сторону Виза.
6: Реклама. Если нужна машина для начинающего водителя, рекомендую «Июль Авто». Если нужен просторный багажник, чтобы раз и в отпуск на неделю, рекомендую «Июль Авто». Ну а если важно в одном месте и купить, и обслужить машину, снова рекомендую «Июль Авто». Потому что в «Июль Авто» большой выбор автомобилей с пробегом для самых разных случаев. «Июль Авто». Рекомендую.
7: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9.15 в центре Екатеринбурга плюс 4 градуса. На Радио Си разгадываем невероятный вопрос. Каждый четвертый мужчина периодически использует это, чтобы почесать себе спину. О чем речь? Как вы думаете, что же каждый четвертый мужчина периодически использует? 235-103-7, телефон Радио Си. Что скажете?
1: Я хочу предположить, что это расческа.
0: Расческа у вас забирает, да, муж? И надо расческу, чтобы спину почесать.
1: Нет, у него есть своя расческа, и он периодически ей почесывает спину.
0: Своя расческа – это уже отдельные аплодисменты. Но пока нет, не про расческу речь.
1: Большое спасибо.
0: Вам спасибо. Да, еще звоните. Спасибо, что поделились. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Хотел бы предположить,
0: да, давайте.
2: Что спину чешут каждый четвертый обзорной костюм.

0: и уменьшится, но зато они станут более конкретными. Это день реалистичного подхода к будущему. Тельцы, придется выходить из зоны комфорта. Это даст вам шанс увидеть ситуацию с новой, весьма неожиданной стороны. Близнецы, вы увидите потенциальные пути реализации своих желаний. Однако для их осуществления все-таки придется что-то делать, а не просто ждать. Раки. День расширения горизонтов. Люди или события этого дня натолкнут вас на совершенно новые идеи. Львы. Появятся возможности для долгожданных поездок, как личных, так и деловых. Будьте готовы действовать быстро. Девы. Вы можете получить интересную информацию, способную изменить траекторию вашего движения. Это хороший день для начала учебы. Весы. У вас пока мало данных для принятия решений. Копите информацию, наблюдайте, действовать еще рано. Скорпионы. Для вас откроются двери, которые раньше были плотно закрыты. Не стоит упускать этот шанс. Стрельцы. Ваш круг контактов или интересов может расшириться. Это принесет выгоду, но не прямо сейчас. Придется дождаться будущего. Козероги. Можно ждать обнадеживающих событий. Возможно, встреча с человеком, который изменит вашу жизнь. Водолеи. Не отказывайтесь от предложений, если они появятся. Это тот случай, когда нужно сначала действовать, а потом думать. Рыбы. Не стоит откладывать дела на потом. Подхваченные общим энтузиазмом, вы сможете сделать гораздо больше того, что планировали.
1: Даже бабочки машут крыльями не просто так. Зачем им такой необычный узор? Узнаем минут через 5 на Радио 7.

0: 9.22 в Екатеринбурге на Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Сегодня пытаемся выяснить, чем же каждый четвертый мужчина периодически чешет себе спину. Что использует? Мы уже вспомнили дверной косяк, вспомнили расческу, но пока что не дошли до правильного ответа. 235-103.7. Телефон Радио Си. Что скажете вы?
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: У меня предположение. Может, он использует нож кухонный?
0: Кухонный нож. А если кухонного ножа нет?
1: Ну, что-нибудь из кухонной утвари.
0: Угу. Ну, это называется столовые приборы. Давайте так. Раз уж вы с ножа начали. Столовые приборы. Да, разгадали. Невероятный вопрос. Как вас зовут?
1: Вера.
0: Вера, частенько муж у вас чешется ножом?
1: Ну, кстати, вот это я не замечала. Это мы просто на работе с девочками обсуждали, мне подсказали.
0: А, то есть у кого-то, видимо, все-таки чешется в таком режиме.
1: Может быть, да. Я передаю большой привет моим любимым девочкам, сотрудницам. Спасибо им большое за помощь.
0: Вер, ну, не знаю уж, как вы будете делиться билетами, но, по крайней мере, впечатлениями от спектакля сможете с девочками точно поделиться. Получаете пару билетов на спектакль «Запчасти для счастья».
1: Спасибо большое.
0: Буквально два слова о самом спектакле, информацию на правах рекламы. Вас ждет зажигательная комедия, где случайный визит превращает обычный вечер в настоящий любовный квест с неожиданными поворотами, тайнами и романтикой. В ролях Виктор Логинов, Александр Носик, Наталья Хорохорина и другие. Спектакль пройдет 20 октября на сцене ДКЖ для зрителей старше 16 лет.
1: А я, Вера Удинцева из Березовского, выиграла «Невероятный вопрос» на Радио Си.
0: Новый «Невероятный вопрос» на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер Хончи в Екатеринбурге на Бебеля 33.
2: Новости со всего света для слушателей старше 12 лет.
3: Рисунок на крыльях бабочек может обманывать хищников, создавая иллюзии движения. К такому выводу пришли британские ученые в свежем исследовании для журнала Nature. Оказывается, контрастные полоски на крыльях насекомых работают как знакомый всем нам оптический обман. Помните, когда колесо автомобиля крутится так быстро, что начинает казаться, будто оно вращается в обратную сторону? С бабочками происходит то же самое. В полете их крылья чертят сложную восьмерку. Контрастный узор в этот момент буквально ломает зрение птицы. Ей кажется, что цель падает, а бабочка уже набрала высоту. Ученые даже усадили сотню добровольцев за компьютерные симуляторы, и люди тысячи раз промахивались, пытаясь поймать такую виртуальную бабочку на экране. Правда, стрекоз этот трюк не берет, у них слишком быстрое зрение. Открытие обещает стать полезным. Мигающие знаки, разметка и рекламные щиты в городе часто перегружают мозг водителя ложными иллюзиями. Изучив бабочек, ученые хотят понять, как снизить этот дорожный стресс.
2: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. От цели конца октября текущего года указана стоимость на Хончи HS3. Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9:29 в Екатеринбурге, в центре города плюс 4 градуса. Небо над Екатеринбургом уже затягивает тучами, как и планировалось. Сегодня днем до плюс 9 и после обеда дожди. А сейчас на радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Системы комфорта», компания «СК Урал».
1: Здравствуйте. Производители лифтов в этом году столкнулись с серьезным снижением количества заказов. Объем смонтированного оборудования сократился почти в полтора раза. Причиной называют сокращение активности застройщиков, которые возводят высотки. Миграционные рейды продолжаются в Свердловской области. За три дня сотрудники МВД выдворили 86 иностранцев, находившихся на территории России нелегально. Еще более 400 человек привлекли к административной ответственности, сообщил глава пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Стилисты заговорили о трендах весны 2027 года по итогам недели моды в Милане. Дизайнеры считают, что с марта по май трендовыми будут футболки с номерами. Они вернулись в моду после чемпионата мира в Мексике и США. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
2: А старые где?
3: Дети смыли их в унитаз.
4: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
5: Уже 8-я пара за неделю.
2: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
6: Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
4: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
7: Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: В центре Екатеринбурга плюс 4 градуса. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями. После обеда дождь, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду и плюс 7,9. В Первоуральске плюс 5,7. В Новоуральске плюс 3,5. В Краснотурьинске и в Нижнем Тагиле плюс 2,4.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:38 и минут 15 назад на Радио Си мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня выясняли, чем же каждый четвертый мужчина периодически чешет себе спину. Что использует? Такое понятное, доступное, есть в каждом доме. И мы выяснили, что речь шла про столовые приборы. Может быть, нож столовый, может быть, вилка, может быть, ложка. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья! Это Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Идеал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Многие звонят нам в агентство и спрашивают о том, можем ли мы продать вашу квартиру и быстро, и по хорошей цене. И это очень правильные вопросы. И я знаю, как вам помочь в этом. Задача решаема. Большинство квартир мы продаем в течение 2 месяцев. Как мы это делаем и как помогаем вам продать максимально дорого, расскажем вам на специальной консультации. Вы еще хотите продать вашу квартиру и дорого, и быстро? Ну, отлично. Запоминайте телефон в Екатеринбурге. 22 22 181. В ближайшие 2 дня у нас есть несколько свободных окон для консультирования. Встречаемся или у нас в офисе на улице 8 марта 110, или на вашем объекте. Посмотрим и начнем работу. Не затягивайте ваш вопрос. По опыту скажу вам, что действовать надо быстро. Не забудьте сказать секретный пароль. Радио от Александра Сергеевича.
3: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
4: Зарикто Даржиев. Живопись, скульптура, мультимедиа. Один из наиболее ярких современных художников России. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Шевской от фронтовой бригады до промышленного проезда. На объездной от Громова до Амундсена. На Амундсена от Волградской до Московской. На Сибирском тракте от Буторина до переулка Активистов. И на Репино от Шайтанской до Тульского переулка. Самые загруженные магистрали – Репино в обе стороны, Восточная в сторону ЦПКО и Ленина в сторону УПИ.
3: Реклама. Встречайте первые Теннет Плюс. Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль» на Металлургов. В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейдинг до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед. А есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в Теннет Плюс «Июль» на Металлургов 65.
5: Срок действия акции до 30 октября этого года.
3: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио 7 Майкл Джексон, чьи песни вчера помогали выигрывать деньги на мобильный счет, а сегодня в игре «Песни, деньги, телефон» будьте внимательны, Джо Кокер. Любая песня Джо Кокера может вам помочь заработать 1000 рублей на мобильный счет. Подробные правила участия на сайте radio7.ru для лиц старше 12 лет. На часах 9.44 в центре плюс 4, впереди у нас Тедди Свимс, мистер Know It All, а прямо сейчас на Радио 7 заглянем во всемирную историю, поговорим про хлопок, день которого отмечается сегодня. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 октября – Всемирный день хлопка. Генассамблея ООН установила праздник в 2019-м по предложению нескольких стран Африки, где хлопок называют «белым золотом». Хлопок возделывали еще 6 тысяч лет назад на территориях Перу, Индии и Пакистана. О нем знал и древнегреческий историк Геродот и сравнивал индийский хлопчатник с шерстью, называя растением, на котором вместо плодов вырастает шерсть, лучше овечьей. Самая популярная версия происхождения русского слова «хлопок» от славянского «хлоп», то есть «клок шерсти». В 15 веке португалец Васко да Гама открыл прямой морской путь, и хлопок стал глобальным мировым товаром. В 19 веке США, используя труд рабов, поставляли 75% мирового объема хлопка. Сегодня лидеры производства – Китай, Индия и Бразилия. По данным недавнего исследования, большинство людей на планете хотят, чтобы в их гардеробе преобладала одежда из хлопка – 78%.
1: Реклама.
4: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
1: Радио Си.

На радиосі «Імані» «You will never know», а ми узнаємо, що є тиква весом в тонну і діаметром 6 метрів. О такой тыкве в новостях на радиосе через пару минут, а еще узнаем про количество новых остановок в Екатеринбурге. Сейчас музыка понятная без слов. На радиосе мелодия из сериала «Твин Пикс».

0: Радио Си 103.7 FM. 10 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 5, днем до плюс 9. На Радио Си новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В России с 1 марта изменятся условия проведения экзаменов на получение водительских прав. Участников будут фотографировать при сдаче экзамена. В аудиториях появятся средства аудио и видеозаписи, пишет РИА Новости. Эти меры указаны в постановлении правительства. Весной также изменятся правила, связанные с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней уже есть в единой базе. В Таиланд из Екатеринбурга будет летать новая авиакомпания. Уже с 10 октября перевозчик Siam Wings Airlines начнет выполнять рейсы на Пхукет. Об этом агентству ЯН сообщили в Кольцово. В октябре авиакомпания выполнит 2 рейса по этому маршруту, затем количество перелетов вырастет. Также Siam Wings Airlines планирует летать из Кольцово в Паттайю. В Екатеринбурге с начала года обновили 123 остановки. Обновление транспортной инфраструктуры на этом пока завершилось, пишет официальный портал Екатеринбурга. При проектировании новых остановок учитывали как погодные условия, так и пожелания горожан. Самыми габаритными сделали автобусные остановки, а чуть поуже – трамвайные. На наиболее загруженных направлениях установили сдвоенные навесы. Больше всего в Екатеринбурге смогли обновить автобусных остановок – 35. Тыква Багира из Британии побила мировой рекорд по весу. Как пишет газета.ру, вес овоща составил 1295 килограммов и 800 граммов. Окружность тыквы рекордсмена целых 6 метров. Рекорд зафиксировали в минувшие выходные на соревновании по взвешиванию гигантских овощей в английском Беркшире. Предыдущий рекорд по выращиванию тыквы принадлежит тому же фермеру и установлен в прошлом году. Вместе с братом он тогда вырастил тыкву весом в 1278 килограммов и 800 граммов. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
0: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 5. Сегодня днем облачно с прояснениями. После обеда дождь, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду и плюс 7,9.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проект найти город, сайт sinaradevelopment.ru. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. Сейчас поговорим про автомобили, и для этого у нас есть специальная минута.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Японский тяжелый люкс выходит на тропу войны. Toyota решила превратить свой самый роскошный бренд Century в глобальную марку и составить конкуренцию европейской элите – Rolls-Royce, Bentley и Maybach. А ведь Century для японцев, можно сказать, святыня. С 60-х годов на этих машинах передвигаются члены императорской семьи, премьер-министры и главы крупнейших корпораций. Долгое время это был закрытый бренд, который выпускал только консервативные представительские седаны. Но времена меняются. Сначала японцы выпустили роскошный внедорожник, а теперь на подходе еще и купе. Чем Century отличается от конкурентов? В интерьере используется шерсть высочайшей отделки. На некоторых моделях устанавливаются сдвижные двери, которые позволяют VIP-персоне буквально вышагивать из машины с королевским достоинством. На капоте — эмблема Феникса, которую вырезают вручную. А на кузов наносят 7 слоев лака и краски. При этом мастера вручную полируют его водой прямо в процессе нанесения. В итоге получается глубокий блеск, в котором отражается все вокруг. А секретом такой техники в мире владеют всего несколько сертифицированных специалистов.
0: Знать что-нибудь особенное — это, конечно, хорошо и приятно, но вот что делать с таким знанием? Минут через 10 на Радио Си мы узнаем, как ученые измерили квантовую лестницу. Что это такое? Я думаю, не все поняли, о чем идет речь. Самое главное — знать, что успехи в квантовой физике — это наш путь в светлое технологичное будущее. О чем-то квантовом поговорим минут через 10 на Радио Си. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую и желаю хорошей рабочей среды.
4: Реклама. Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
5: Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и 100% контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
6: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
7: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
9: Телефон рекламной службы 235 09 05.
2: Радио Си.

0: На радио ИСИ Вячеслав Бутусов, чьи песни в год уральского рока на радио ИСИ звучат особенно органично. 10 часов и 18 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 6. Впереди у нас Eagles, отель Калифорния. А прямо сейчас на радио ИСИ кое-что квантовое расскажет нам Катя Григорьева. Спонсор новостей со всего света на радио ИСИ ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Физики из Калифорнийского технологического института наконец-то измерили квантовую энергетическую лестницу, предсказанную 40 лет назад. До этого все существовало только на бумаге в виде сложных уравнений. Чтобы совершить этот прорыв, физики создали удивительную установку. Представьте себе цепочку из атомов стронция, где каждый атом аккуратно подвешен в пространстве с помощью лазерных лучей. Их называют оптическими пинцетами. Всю эту конструкцию охладили почти до абсолютного нуля, чтобы убрать лишний тепловой хаос. Затем ученые стали аккуратно тревожить лазером эту цепочку на разных частотах. Суть метода точно такая же, как в известном фокусе. Если провести мокрым пальцем по ободку бокала, на определенной частоте возникнет резонанс, и стекло запоет. Цепочка атомов тоже запела. В момент резонанса она выдавала мощные пики энергии. Когда ученые измерили эти пики, оказалось, что они расположены в точнейших пропорциях, словно невидимые ступеньки энергетической лестницы. Вообще про квантовые технологии сейчас говорят примерно все. От бизнес-коучей до создателей фантастических фильмов. И, будем честны, мало кто понимает, как это работает на самом деле. Но каждый шаг вперед в квантовой физике – это новые материалы, новые лекарства и новая энергетика.
1: Реклама.

цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца октября текущего года. Радио Си.

0: На радио СИ некоторые песни дарят нам деньги на счет мобильного телефона в игре «Песни, деньги, телефон», а некоторые песни добавляют нам просто отличного настроения. Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города плюс 6. Сегодня днем еще потеплеет до плюс 9, но вместе с потеплением придет и дождь. Это после обеда. А сейчас на радио СИ новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Здравствуйте. Центробанк допустил к работе на финансовом рынке первые криптообменники и цифровые депозитарии. Они включены в соответствующие реестры. Среди криптообменников первыми стали 4 организации. В реестре цифровых депозитариев на одну позицию больше. 5, пишут «Ведомости». Более 98% многоквартирных домов в Екатеринбурге получили отопление. В остальных домах батареи пока не стали горячими из-за аварийных ситуаций. Об этом накануне заявил замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко. Русский музей закончил реставрацию 9-го вала Ивана Айвазовского. Работа над картиной проходила в зале открытой реставрации, где посетители Русского музея могли вживую наблюдать за процессом. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Так ты, заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась, на трассе стою, не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3 десятки вызовем. Они машину твою довезут, завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 3 десятки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: На радио СИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада» «Глазурит». В центре Екатеринбурга плюс 6. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями. После обеда дождь. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду и плюс 7,9. В Каменске-Уральском тоже плюс 7,9. В Асбесте плюс 5,7. В Полевском плюс 4,6.
2: Реклама.
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным, стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых Бригад, 27. Телефон 34-43-200.
6: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Марафон.
1: У нас все очень просто. С утра на Радио Си мы объявляем нашу звездочку, нашего исполнителя, чьи песни могут вам принести 1000 рублей на счет мобильного телефона. Сегодня это песни Джо Кокера, и одна из них только что прозвучала. Кто же быстрее всех дозвонился на Радио Си, кто получит сейчас 1000 рублей на счет мобильного телефона? Давайте узнаем. Радио Си, алло.
2: Добрый день.
1: Добрый.
2: Слышу Джо Кокера.
1: Как у вас так получилось быстрее всех услышать и дозвониться на Радио Си? Рассказывайте.
2: С утра ждем.
1: С утра ждете. Как вас зовут?
2: Владимир.
1: Вы сегодня не работали, да? Вы сегодня сидели и ждали. Когда же у вас?
2: Нет, просто у меня как раз в машине радио под рукой, поэтому...
1: А, вы сегодня перемещаетесь.
2: Получилось удачно.
1: Владимир, я вас поздравляю. Сегодня 1000 рублей на мобильный счет достается вам.
2: Благодарю. Всем хорошего дня.
1: Спасибо. Удачи, кстати, в игре «Песня, деньги, телефон» еще нам пригодится обязательно, потому что у Джо Кокера, как мы понимаем, песня не одна, известная и знаменитая. Как только еще услышите любую песню Джо Кокера сегодня на Радио Си, дозванивайтесь 235-103.7. Игра «Песня, деньги, телефон» продолжается, и подобные правила участия можно прочитать всегда на нашем сайте radioc.ru для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Си» с вами на часах 10.42 в центре Екатеринбурга плюс 6. Сегодня среда, 7 октября, и сегодня день рождения у Руслана Нигматуллина. Как он выступил 3 года назад в Лужниках, но не в качестве вратаря, узнаем минут через 5 на Радио «Си».
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья! Это Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Идеал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Знаю, что у многих слушателей сейчас квартира не продается. Нет звонков по объявлению о продаже, нет просмотров, а время-то поджимает. И возникает это неприятное ощущение того, что рынок стоит. И, соответственно, неопределенность. Ведь у вас есть планы. Я знаю, как вам помочь. В большинстве случаев мы продаем квартиру и быстро, и достаточно дорого. Обращаю ваше внимание на то, что у нас в «Идеале» сделки со вторичной недвижимостью совершаются ежедневно. С чего начнем решение вашего неотложного вопроса? Записи на консультацию. Призываю вас не откладывать вопрос в долгий ящик. В ближайшие пару дней у моих специалистов есть свободные окна для записи. Можем подъехать к вам на объект сразу и оценим его. Звоните по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. И не забудьте сказать секретный пароль «Радио» от Александра Сергеевича. Удачи, друзья!
3: Здравствуйте, родные! Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дорджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы Чайф.
4: Зарикто в Международном центре искусств «Главный проспект», Екатеринбург, Ленина, 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио «Си».

0: Радио ИСИ, буквально песня «Мотиватор». Это группа «Секрет». Ничего не бойся. 10:48 в Екатеринбурге, в центре плюс 6. Сегодня до плюс 9. Впереди Хали Моли, Шата Френд. А прямо сейчас на Радио ИСИ заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 октября 1974 года в Казани родился Руслан Нигматуллин, один из лучших вратарей в истории российского футбола. Среди множества его достижений – дважды полученный приз имени Льва Яшина. Нигматуллин – еще и диджей, телеведущий и бизнесмен. Он с детства любил музыку и посещал мастер-класс гитары, но забросил и сосредоточился на футболе. Ходил на тренировки сразу в 3 клуба, но ни одному из них голкиперы не требовались. И в 16 лет, узнав, что вратарь нужен КамАЗу, быстро собрался и уехал в набережные Челны. Позже Нигматуллин играл за «Локомотив», «Спартак», «Верону» и сборную России. После спорта прошел специальное обучение и стал диджеем. В 2011 году его трек «Симфони» стал хитом в радиочартах, а в 2023 он сыграл сет в Лужниках перед финалом Кубка России.
4: Реклама.
5: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
6: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «Ривьера Галактика», дом сдан.
4: Радио «Си».

Радіо Сі, золотые хиты. 10:57. В Екимурге через пару минут на Радио Сі в новостях про день рождения президента России и слезы Месси на последнем матче сборной Аргентины. А сейчас музыка, понятная без слов, на Радио Сі, Жан-Мишель Жарр.

0: 11.01 в Екатеринбурге на радио «Си новости» и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. В Кремле рассказали о том, как президент России проведет свой день рождения. 74-летие Владимир Путин встретит на работе. Сегодня он проведет ряд международных телефонных разговоров, а также посетит публичные мероприятия. С днем рождения президента России уже поздравили его белорусский коллега Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын. Наибольшее количество проблем с отоплением в Екатеринбурге у жителей Пионерского и Эльмаша. В комментариях на портале Е1 жители жалуются не только на холодные батареи, но и на отсутствие горячей воды. Ранее в мэрии заявляли, что вопросы об отсутствии отопления жильцам необходимо задавать своим управляющим компаниям. Информацию, кроме этого, можно уточнять и в единой дежурно-диспетчерской службе. По словам горожан, во многих проблемных домах отопление сначала запускали, но спустя час или два выключили. Есть жалобы и на еле теплые батареи. На Уралмаше полиция провела очередной миграционный рейд. У иностранцев проверяли наличие разрешительных документов на пребывание в России, а также патенты на работу. 38 нарушителей, задержанных в ходе проверки, будут в кратчайшие сроки высланы из России, сообщил глава пресс-службы Свердловского управления МВД Валерий Горелых. За три дня общероссийского миграционного рейда в Свердловской области найдено более 430 нарушителей иностранцев, пишет Коммерсант Урал. Лионель Месси провел свой прощальный матч за сборную Аргентины. Игра со сборной Бенина завершилась со счетом 3-0 в пользу аргентинцев. В матче Месси реализовал пенальти и отметился двумя голевыми передачами, пишет Интерфакс. За сборную Аргентины Лионель Месси дебютировал в 2005 году. Свой прощальный матч Лео назвал самым грустным днем в карьере. Мир облетели кадры, на которых Месси заплакал после завершения игры против Бенина. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
2: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: О погоде. На радио ИСИ спонсор выпуска АО «Медицинские технологии. Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 6. Сегодня днем облачно с прояснениями. После обеда дождь. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. И плюс 7,9.
5: Реклама. Клиника сердца в представлении не нуждается. Мы просто рады сообщить, что теперь клиника сердца – часть сети медицинских центров «Здоровье 365». Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Коронарный центр в составе клиник «Здоровье 365». 8 марта, 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-65-01. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радіо Сі, золотые хиты, это Глен Медейрос, Nothing Gonna Change My Love For You. С вами Андрей Королёв, я вас приветствую, желаю хорошей среды, сегодня 7 октября, и у нас еще примерно неделю простоит относительно теплая осенняя погода. Прошедшие сегодня ночью заморозки, может быть, кого-то насторожили, но в запасе еще есть как минимум неделя, чтобы подготовиться, например, к смене зимней резины. Впереди на Радио Си небольшой музыкальный нон-стоп. Послушаем Калео, Опус с песней «Live is Life». А буквально через минуту правильное отношение к любой непогоде в песне Алисы Фрейндлих под аккомпанемент диджея Грува на Радио Си.
1: Реклама. Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября. Кварц-винил Кронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
3: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
2: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: Радио Си. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

жизнь закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот,

это я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим, это Роксет, Milk and Toast and Honey. 11:30 в Екатеринбурге, в центре города +7. Впереди у нас One Republic и музыкальная новинка этого 26-го года Need Your Love. А прямо сейчас на Радио Си новости. И Александр Короткова, спонсор выпуска ООО «Система комфорта», компания СК «Урал».
1: Здравствуйте. Мошенники стали оформлять кредиты на россиян, используя поддельное приложение антирадара. При скачивании ПО на смартфоны проникает АПК-файл удаленного доступа. Благодаря ему аферисты получают доступ к банковским приложениям и похищают средства со счета, пишет ТАСС. Зима в Свердловской области будет теплее нормы, следует из данных гидрометцентра. Средняя температура декабря составит около -9 градусов, а в январе ученые ждут выше -12, пишет агентство ЯА. Продажи новых легковых автомобилей в России продолжают снижаться. В сентябре показатель сократился еще на 6%, выяснили в Автостате. Дилеры называют ситуацию стагнацией, спрос сдерживают высокие ставки по кредитам, требования банков и снижение покупательской способности, пишет Коммерсант. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. А здесь, внучки, находится наш старый дом. Но самое главное, вот здесь, под землей, установлен септик «Урал». Мы его поставили, когда ваш отец еще был маленький.
3: Дедушка, а он еще работает?
2: Конечно, и будет работать, когда вы станете дедушками.
3: Тогда передадим септик нашим детям?
4: Ага.
5: Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: В центре Екатеринбурга +7. Сегодня днем облачная погода с прояснениями. После обеда дождь. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. И +7,9.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Песни Моби можно узнать практически всегда. Радио Си с вами. 11:43. В Екатеринбурге впереди золотая коллекция Радио Си. Перед нами тройка песен, которые прошли сквозь время и оставили неизгладимый след в музыкальной истории. В этом выпуске «Boston», «One in a Million», чуть раньше «Beloved», «Sweet Harmony», а откроет золотую коллекцию «Taka», «Putin on the Ritz».
1: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ИП «Михеев Алексей Леонидович», магазин кожи и меха «Соболь».
2: Может, кто-то считает, что сейчас самое время покупать горные лыжи или зимние шины. Но мы-то знаем, что сейчас лучшее время для покупки в магазине «Соболь».
3: Магазин «Соболь» полностью готов к сезону холодов. А вы? Приглашаем за стильными текстильными пуховиками, демисезонными и зимними пальто.
4: Магазин «Соболь».

0: На радио Си Боссон, One in a Million в золотой коллекции этого часа. В Эхтеморге без 5:12, с вами Андрей Королев. Хорошего дня, встречаемся мы с вами завтра. Сегодня с 12 на радио Си с вами Катя Григорьева, которая будет продолжать создавать тепло, уют здесь с помощью прекрасных песен на радио Си. И у которой, кстати, будет еще одна, а может быть даже не одна, 1000 рублей в игре песни «Деньги, телефон». А сейчас на радио Си музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Полдень в Екатеринбурге. Это Радио 7. Сейчас новости. Спонсор ООО «Техцентр», оператор связи «Планета».
1: Здравствуйте. В правительстве призвали быстрее заключать соглашения между регионами и независимыми автозаправками. Также в эту работу должны включиться Минэнерго, антимонопольная служба и независимые нефтеперерабатывающие предприятия. Это должно обеспечить предсказуемые и справедливые цены на топливо, заявил вице-премьер Александр Новак. Ранее Кабмин сообщал, что в России нет недостатка дизельного топлива. При этом власти отмечают нехватку бензина и принимают меры по недопущению дефицита. Задержан подросток, который в Екатеринбурге распылил в лицо водителю трамвая перцовый баллончик. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, пострадавшая была доставлена в больницу. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство с использованием предмета, используемого в качестве оружия». Фигуранту 14 лет, он учится в одной из городских школ. Следствием будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, сказано в сообщении регионального управления СКР. Авиакомпания «Азур Эйр» отменила рейсы во Вьетнам из 7 городов России. В списке перевозчика – Москва, Омск, Пермь, а также Самара, Челябинск, Минводы и Тюмень. Авиапарк, который высвободится в результате корректировки полетов, авиакомпания перераспределит на другие направления. В Ассоциации туроператоров России добавили, что туристам, которые должны были лететь отмененными рейсами, предлагают замену перевозчика, перебронирование на другие направления, либо перенос вылета в другой город. Илон Маск снова стал триллионером. Его состояние, по данным Forbes, 1 триллион и 46 миллиардов долларов. Илон Маск остается самым богатым человеком в мире. Занимающий второе место основатель Amazon Джефф Безос серьезно отстает. Его состояние Forbes оценивает только в 371,5 миллиард долларов. Официальный доллар на сегодня 85,71, евро 96,03.
2: Реклама. Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
0: Сейчас о погоде. Спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Хончи Глазурит». Завтра облачно с прояснениями, временами дождь. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 4-6, днем завтра до плюс 9.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
4: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
3: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
4: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург. Фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Музыка, которую мы любим, это Радио Си. 12:12 в Екатеринбурге. Не очень дружелюбная в плане погоды среда. За окном плюс 4, сильный пронизывающий ветер. Так что согреваться будем любимыми песнями. Группа Сплин дальше. Новые люди. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: Гости по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто», ИНН-66714-42-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.

0: Диф Паф. Ой-ой-ой. Диф Паф. Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллионов рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: Которое появилось независимо в двух абсолютно разных частях света. В долине Инда, примерно на территории современной Индии и Пакистана, и в Перу и Мексике. Но и тот, и другой хлопок появился примерно 8000 лет назад. Мы привыкли видеть хлопок маленьким кустиком на полях. Но дикий хлопок – это многолетнее дерево, которое является близким родственником декоративного гибискуса и съедобной бамии. В дикой природе волокна хлопка бывают не только белыми, но также зелеными, коричневыми и кремовыми. Привычная белизна – это результат многолетней селекции. Хлопковая ткань способна впитать объем жидкости, который в 27 раз превышает ее собственный вес. В том числе поэтому хлопок всегда очень ценился. В Древнем Китае вещи из хлопка стоили дороже шелка, поскольку именно хлопок, а не шелк, считался там экзотикой. В классический период цивилизации майя тканые хлопковые полотна, которые назывались патак, официально использовались в качестве денег. Ими платили налоги, штрафы и покупали на них рабов. В наши дни хлопок выращивают более чем в 80 странах мира, а крупнейшими производителями являются Китай, Индия и США. Лампочка Эдисона появилась благодаря хлопку. Первой успешной нитью накала, которая прогорела целых 40 часов, была обугленная хлопковая нить. Профессиональные бейсбольные мячи заполняются хлопком. Внутри мяча находится 137 метров или 150 ярдов плотно смотанной хлопковой нити, которая амортизирует удары биты. Самый редкий и дорогой хлопок в мире – это West Indian Sea Island Cotton. На него приходится всего 0,4 от мирового объема производства. Он растет только на Карибах и собирается только вручную. Метр ткани из такого хлопка стоит от 100 до 400 долларов. Ткань настолько мягкая и струящаяся, что ее можно спутать с шелком. И что на первом месте? В средневековой Европе люди не знали, как растет хлопок, но слышали о некой шерстяной ткани из растений. Из-за этого родилась безумная легенда о баранце – полурастении, полуживотном. Считалось, что на его стеблях вместо плодов растут живые крошечные ягнята, чью шерсть потом срезают и придут из нее хлопковую нить.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: 103.7 FM, 12.32. Сейчас новости. С ними познакомит Александра Короткова. Спонсор ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки», телефон 310-10-10.
1: Здравствуйте. За ночь над регионами России сбили 311 беспилотников. Атакованы были 17 субъектов, а также акватории Черного и Азовского морей, в числе территорий, где работали системы ПВО, приграничье, Поволжье, а также Прикамье, пишет Интерфакс. Хоккейный автомобилист завершил домашнюю серию игр победой над омским «Авангардом». Встреча на льду ГМК-арена завершилась со счетом 4-0. В таблице автомобилист переместился на четвертое место, набрав 14 очков. Магнитные бури накроют Землю в пятницу после вспышек на Солнце. Об этом предупредили синоптики. Солнечная активность существенно возросла во вторник, и с этого времени в сторону Земли движутся несколько облаков плазмы. Магнитные бури ожидаются слабого и среднего уровня. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
4: Границы Европы и Азии.
5: Лучший майонез. Уральский рок.
6: Три десятки. Такси нашего города.
7: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». Завтра облачно с прояснениями. Временами дождь. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Порывистый. Ночью плюс 4-6. Днем в четверг до плюс 9.
2: Реклама.
9: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
10: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
11: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Я напоминаю, голос, который мы сегодня с нетерпением ждем, это роскошный голос Джо Кокера. Он наша звезда сегодня в игре «Песни, деньги, телефон». Как только услышите, набирайте номер 235-103-7, дозванивайтесь первым и получите 1000 рублей на счет мобильного телефона. Все подробности у нас на сайте radio.si.ru 12+. В Екатеринбурге 12:45 и золотую коллекцию откроют Depeche Mode, Radio Si, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более 1 000 000 товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
3: ООО Симоленд. Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. ОРН 122-660-002-36-93.
4: 2026 год.
5: Rockets. Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры. Огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets. Успей!
6: После травмы или операции так важно вернуть себе привычную жизнь. Медицинский центр «Гармония» приглашает в новое отделение реабилитации на Тверитина 41. Все, что необходимо для эффективного амбулаторного восстановления в центре города. Живите дома, лечитесь у нас. Приезжать удобно даже за рулем. Екатеринбург, 235-15-55. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
8: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Tuts Quiz. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРС 22-660-03-50-01, Екатеринбург.
9: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
10: Считаете, калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Rich

0: Слушайте радио Си, и мы дарим минуты абсолютной искренности. В начале второго, как всегда, пятерка песен о любви. А в конце этого часа музыка, понятная без слов. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
2: Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция до 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
8: Здравствуйте, родные. Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дорджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы Чайф.
9: Зарикто. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников. 24 октября. Театр «Щелкунчик». Концерт Александра Бичева. Шедевры мировой вокальной музыки. «Каруза», «Луна», «Адажио» и другие известные композиции. Приходите за вдохновением, которое останется с вами. Билеты организаторов. Сайт artalliance.pro и в кассах города. Александр Бичев. 24 октября. «Щелкунчик». 12+.
10: О, Арт Альянс. ИНН 668-521-2614.
11: 103.7 FM. Радио 7.

0: В Екатеринбурге 13.01. Это Радио Си. Сейчас выпуск новостей Александра Краткова.
1: Здравствуйте. Россия никогда не отказывалась от диалога с Германией и не предпринимала враждебных действий в отношении ФРГ, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. Глава дипмиссии также добавил, что не все в диалоге зависит от позиции российской стороны. Так дипломат прокомментировал недружественные шаги Германии в отношении российского консульства в Бонне и русского дома в Берлине. О закрытии обоих представительств глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль заявил в начале сентября. В Свердловской области в разгар топливного кризиса была попытка кражи бензина. Житель Ивделя проник в чужой гараж, чтобы вынести оттуда 50 литров 92-го бензина. Для удобства транспортировки злоумышленник переливал топливо в канистру, и в этот момент в гараж вернулся владелец. Как рассказали порталу Е1 в областном суде, уголовное дело было заведено по факту покушения на кражу. Однако на этой неделе стороны заключили мировое соглашение и дело закрыли. Белоярская атомная станция опубликовала кадры масштабных учений, которые проходят на АЭС. Противоаварийные тренировки продолжаются второй день. Жители Заречного ранее предупреждали о работе сирен оповещения. В рамках учений персонал отрабатывает действия по эвакуации. В учениях также задействованы пожарные службы и подразделения радиационной защиты. Теннисист Даниил Медведев навестил в больнице зрителя, в которого попал мячом. По данным прессы, спортсмен лично извинился перед болельщиком. Известно, что зритель чувствует себя хорошо и серьезно он не пострадал. В понедельник Даниил Медведев заявил, что хотел бы лично встретиться и извиниться перед болельщиком, которому попал в глаз во время полуфинального матча турнира ATP в Пекине, пишут «Известия». Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
0: Сейчас о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра облачно с прояснениями, временами дождь. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 4-6, днем завтра плюс 7, плюс 9.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проект на декларации на сайте sinaradevelopment.ru. Предложение действует в сфере оплаты сфера. Теперь 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Пять лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
2: На Радио Си 5.

0: Вы слушаете Радио Си. И дальше свои истории любви расскажут Николай Носков и Таркан. Радио Си. Золотые хиты.
1: Реклама. 24 октября. Театр «Щелкунчик». Концерт Александра Бичева. Шедевры мировой вокальной музыки. «Каруза», «Луна», «Адажио» и другие известные композиции. Приходите за вдохновением, которое останется с вами. Билеты организаторов. Сайт artalliance.pro и в кассах города. Александр Бичев. 24 октября. «Щелкунчик». 12+.
2: Арт Альянс. ИНН 668-521-2614.
3: Тук-тук-тук. В дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге, 13.30. Сейчас новости и Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «Система комфорта» – компания «СК Урал».
1: Здравствуйте. Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций. В документ войдут более 1500 компаний и физические лица, которые связаны с российским оборонным сектором. До конца недели очередные ограничения утвердит Совет Евросоюза, после чего санкции вступят в силу. Водитель грузовика погиб в Белоярском районе, пока чинил автомобиль. Авария произошла утром на Тюменском тракте. Водитель фуры, которая ехала в Екатеринбург, двигался слишком близко от аварийного грузовика и не заметил человека около машины, пишет портал Е1. УАЗ объявил о повышении устойчивости и управляемости своих машин. Производитель внедряет новую тормозную систему TCS. Комплекс получил противобуксовочную систему и систему помощи при экстренном торможении. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Ожидайте. Вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
4: Устал откачивать, устал.
5: Устал.
6: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге. 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.
0: И расскажу о погоде. В четверг будет облачно с прояснениями, временами дождь. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 4-6, днем завтра до плюс 9.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин кожи и меха «Соболь».
2: Саш, напоминаю про пуховик.
3: Да, надо. Где посмотреть, ты говорила?
2: «Соболь» в Мегаполисе. Ты меня за шубкой туда возил, помнишь?
3: А почему туда-то?
2: Потому что там качественно и разнообразно, как ты любишь.
4: Мужские пуховики, пальто и дубленки. Магазин «Соболь», Мегаполис, третий этаж.

0: мощи, мгновенно узнаваемая хрипотца, звезда нашей игры «Песни, деньги, телефон» Джо Кокер. Сегодня, как только вы слышите его голос, сразу набирайте номер 235-103-7, окажетесь первым, получите 1000 рублей на счет мобильного телефона. И Джо Кокер только что прозвучал. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Это так неожиданно, что я вас до вас дозвонилась. Флюра.
0: Вы впервые дозвонились?
1: Нет, я, в принципе, это игручая девушка.
0: А почему тогда неожиданно?
1: Ну, как-то вот несколько, вот 2 дня пыталась дозвониться, еще занято было, а тут на...
0: Давайте, по какому поводу вы позвонили?
1: Конкурс, деньги, телефон.
0: Чувствуется, что человек вы азартный, Флюра, с чем вас и поздравляю.
1: Да-да-да, спасибо.
0: Как называется песня?
1: О, насчет этого я не могу сказать.
0: Но кто поет, вы уж точно знаете, правильно?
1: Джо Кокер, конечно, да.
0: Unchain my heart.
1: Мое сердце, да.
0: Забирайте свою 1000 на счет мобильного телефона и слушайте радио Си впредь.
1: О, спасибо большое, я давно вас слушаю.
0: У каждого из вас есть шанс, играем мы до 30 ноября. Все подробности игры «Песни, деньги, телефона» у нас на сайте radioc.ru. А Джо Кокер сегодня будет еще.

В Екатеринбурге без 3:02. У нас громкое начало часа следующего. Это Скорпионс, ветер перемен. А в конце этого часа музыка, понятная без слов. Радио Си, 103.7 FM.

0: Радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге, 2 часа дня. Сейчас новости. С ними познакомит Александра Короткова, спонсор ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Здравствуйте. В правительстве призвали быстрее заключать соглашения между регионами и независимыми автозаправками. Также в эту работу должны включиться Минэнерго, антимонопольная служба и независимые нефтеперерабатывающие предприятия. Это должно обеспечить предсказуемые и справедливые цены на топливо, заявил вице-премьер Александр Новак. Ранее Кабмин сообщал, что в России нет недостатка дизельного топлива. При этом власти отмечают нехватку бензина и принимают меры по недопущению дефицита. Задержан подросток, который в Екатеринбурге распылил в лицо водителю трамвая перцовый баллончик. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, пострадавшая была доставлена в больницу. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство с использованием предмета, используемого в качестве оружия». Фигуранту 14 лет, он учится в одной из городских школ. Следствием будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, сказано в сообщении региональной. Национального управления СКР. Авиакомпания Azur Air отменила рейсы во Вьетнам из 7 городов России. В списке перевозчика Москва, Омск, Пермь, а также Самара, Челябинск, Минводы и Тюмень. Авиапарк, который высвободится в результате корректировки полетов, авиакомпания перераспределит на другие направления. В Ассоциации туроператоров России добавили, что туристам, которые должны были лететь отмененными рейсами, предлагают замену перевозчика, перебронирование на другие направления, либо перенос вылета в другой город. Илон Маск снова стал триллионером. Его состояние, по данным Forbes, 1 триллион и 46 миллиардов долларов. Илон Маск остается самым богатым человеком в мире. Занимающий второе место основатель Amazon Джефф Безос серьезно отстает. Его состояние Forbes оценивает только в 371,5 миллиард долларов. Официальный доллар на сегодня 85,71, евро 96,03.
2: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И расскажу о погоде. Спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В четверг будет облачно с прояснениями, временами дождь. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 4-6, днем завтра до плюс 9.
5: Реклама. Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники «Здоровье 365» на Союзной 2. Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34 34 365.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 11 минут третьего, за окном плюс 6, пока без дождя, но его обещают ближе к вечеру. Сегодня максимум плюс 9. Меня зовут Катя Григорьева, я вас приветствую, желаю легкого рабочего дня, конечно же, под лучшие хиты последних десятилетий. Дальше смысловые галлюцинации, охотники, радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
5: Казанова.

0: Диф Паф, ой-ой-ой, Диф Паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: В Монетке выгодно, как ни крути. Кондиционер для белья Вернель. 189 рублей 99 копеек. Акции действуют с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Rockets, Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets, успей.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Реклама.
1: Радио Си и Яндекс.Еда продолжают радовать вкусными призами. На этой неделе по будням после 8 утра ловите вкусную игру и выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Все, что нужно, это дозвониться и рассказать, для кого хотите выиграть подарок или кого хотите угостить. Подробности на сайте radioc.ru. Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев. Или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва. Без 3 минут 3 в Екатеринбурге. И в конце этого часа на Радио Си. Музыка, понятная без слов. Спонсор у Atlantic Pro. Проверенные автомобили с пробегом.
2: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 15.00. Это Радио Си. Сейчас новости. Спонсор ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета».
1: Здравствуйте. Генконсульство России в Анталии не получало обращения об отравлении в турецком отеле. В дипмиссии агентству ТАСС сообщили, что пока подтвердить информацию о массовом отравлении туристов в СД не получилось. Сообщение ранее опубликовал телеграм-канал ШОТ. В тексте речь идет о десятках россиян, которые якобы слегли с кишечной инфекцией в пятизвездочном отеле «Босфорус Саргун». Генконсульство готово при необходимости оказать содействие в рамках имеющихся полномочий, добавили в консульстве. Подростки в Екатеринбурге напали на кондуктора трамвая. Инцидент произошел во вторник на остановке Фрунзе. Сотрудницы гортранса рассекли бровь. Из-за нападения движение трамваев остановили почти на 40 минут, пишет портал Е1 со ссылкой на паблик «Екатеринбург главное». Полиция устанавливает личности подростков, назначена проверка. Напомню, что предыдущий инцидент с нападением на водителя трамвая обернулся уголовным делом. 14-летнего школьника задержали. Федеральные трассы в регионах Урала готовы к зиме. Подрядчики, обслуживающие междугородние магистрали, отчитались о наличии дорожной техники перед сезоном снегопадов, а также об объемах противогололедных материалов, заготовленных к зиме. В Уралупрофтодоре напомнили, что в зоне ответственности организации более 7 тысяч километров автомобильных дорог в 11 регионах России. Международная ассоциация бокса запустит мировые соревнования по силе удара по боксерской груше. Планами на пресс-конференции поделился глава IBA Умар Кремлев. В соревнованиях «Панч» по силе удара планируют выявлять чемпионов и даже выплачивать призовые. Как пишет «Коммерсант», ударная сила является официально зарегистрированной в России спортивной дисциплиной. За первое место победителю IBA готова вручить $1 000 000. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
2: Реклама. Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
0: Сейчас о погоде. Спонсор ООО «Глазурит» – автосалон «Хончи Глазурит». Завтра облачно с прояснениями, временами дождь. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 4-6, днем завтра до плюс 9.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
4: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
3: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
4: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: 9.04 в Екатеринбурге. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам продуктивного рабочего дня. И дальше у нас великолепнейший музыкальный нон-стоп. Ёлка, Бонни Тайлер, Уикенд и группа Кино. Все это впереди на Радио Си.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
2: От цвета конца октября текущего года указана стоимость на Хончи HST.
3: Зарикто Даржиев. Живопись, скульптура, мультимедиа. Один из наиболее ярких современных художников России. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
4: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРС 22-660-03-50-01, Екатеринбург.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

Без 2:04 в Екатеринбурге. У нас знаковое начало пятого. Будет группа Queen, The Show Must Go On. А в конце этого часа девушка со скрипкой Линдси Стирлинг. Радио Си, 103.7 FM.

0: В Екатеринбурге 16.00. Это Радио Си. Сейчас новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Послы стран ЕС согласовали 22-й пакет антироссийских санкций. Ограничения коснутся 1500 компаний и лиц, связанных с оборонным сектором России. Ожидается, что Совет ЕС утвердит пакет, после чего он вступит в силу до конца недели, сообщает ТАСС. Очередной гуманитарный груз отправлен в зону СВО из Екатеринбурга. Необходимые для военнослужащих вещи собирал депутат Гордумы Алексей Вихарев. На Донбасс отправлены генераторы, сварочные аппараты, колеса, бензопилы, медикаменты, одежда и многое другое. Отмечу, Алексей Вихарев вместе со своим волонтерским центром на регулярной основе оказывает поддержку не только бойцам, но и их семьям, помогая с оформлением пособий. В Екатеринбургском зоопарке умер африканский лев Эрни, один из самых пожилых обитателей. В дикой природе львы живут до 12 лет, в неволе примерно до 16. Эрни в этом году исполнилось 19. В зоопарке рассказали, что за свою долгую жизнь Эрни стала отцом 16 детенышей. Все они разъехались по разным зоопаркам. Эрни останется в наших сердцах, говорят сотрудники Екатеринбургского зоопарка. Свердловская киностудия снимет фильм по мотивам сказа Бажова «Каменный цветок». По сюжету мастер-камнерез и школьная учительница по ошибке отправляются на свидание, но оказываются в прошлом. Им приходится выдать себя за героев уральской легенды, чтобы спасти деревню от злого колдуна и найти дорогу домой. Лионель Месси с трудом сыграл свой последний матч за сборную Аргентины. Сначала он расплакался в автобусе по дороге на стадион, затем не смог сдержать слез во время проводов на поле. Там развернули огромную футболку с номером 10, а на 10-й минуте матч остановили ради фейерверка и оваций. Товарищеский матч закончился со счетом 3-0 в пользу Аргентины. Футбольную карьеру Месси не завершает, теперь он будет играть за Интер Майами. Доллар 85.71, евро 96.03.
0: Сейчас о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». Завтра облачно с прояснениями, временами дождь. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 4-6, днем завтра плюс 7, плюс 9.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.ру. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Интересно, вот в юности она когда-нибудь подозревала, что выйдет замуж за охотника за крокодилами настоящего? А ведь вышло. Это Лана Дель Рей на 103.7 FM. В Екатеринбурге 11 минут пятого. Дальше у нас роскошная новинка от Мадонны и Мартина Гэрикса «Бизар». Будет Адриана Челентано, а еще дуэт Леонида Агутина и Владимира Преснякова. Аэропорты, Радио Си, музыка, которую мы любим.
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: Подробности в сервис-маркетах «Remax» и на «Remax.ru».
7: ООО «Remax Шина» Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на

0: В Екатеринбурге 16:31. Это Радио Си. Сейчас выпуск новостей. Елена Пипия, спонсор ООО ДРЛ Групп, транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Добрый день.
2: Дональд Трамп анонсировал новый телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президент США заявил, что беседа состоится очень скоро. Это цитата. В соцсетях неизвестные распространяют ролик, где от имени губернатора Дениса Паслера говорится о якобы выявленных на Урале случаях заражения редким вирусом. Это фейк. Никаких опасных заражений в нашем регионе нет, сообщили в Департаменте информполитики. Более 24 700 детей родилось в Свердловской области с начала этого года. 12 700 мальчиков, 12 000 девочек. Среди новорожденных 242 пары близнецов, сообщает облздрав. Топор Джека Николсона из культового фильма «Сияние» выставят на аукцион. Торги состоятся в феврале в Лондоне и будут посвящены фильмам Стэнли Кубрика. Елена Пипия, Радио Си.
3: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
4: Такси. Я на работу езжу.
5: Вместительные газели. В переезд был, все вещи вошли.
6: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
3: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО ДРЛ Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». Завтра облачно с прояснениями, временами дождь. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 4-6, днем в четверг до плюс 9.
3: Реклама.
8: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
7: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Какого исполнителя мы сегодня с нетерпением ждем? Правильно, Джо Кокера. Он сегодня наша звезда в игре «Песни, деньги, телефон». Как только услышите одну из его песен, сразу набирайте номер 235-103-7. Это игра «Песни, деньги, телефон». Все подробности у нас на сайте radio.si.ru. В Екатеринбурге 16:45. Золотая коллекция впереди. И откроет ее Сандра. In the Hit of the Night. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Здравствуйте, родные. Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дорджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы Чайф.
4: Зарикто. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
5: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

в Екатеринбурге без 2:05. Меня зовут Катя Григорьева, а дальше Роман Калашников. И скажу я вам, вы обязательно с ним будете играть. Песни, деньги, телефон. Ждем Джо Кокера. В конце часа Эннио Морриконе. Музыка, понятная без слов. Радио Си, 103.7 FM.

0: 17.01 в Екатеринбурге. Это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипия на Радио Си. Спонсор ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Нобелевскую премию по химии присудили за открытие в органическом синтезе. Лауреатами стали француз Анри Каган и японец Кенцо Суай. В четверг по традиции назовут лауреата по литературе. В пятницу станет известен обладатель Нобелевской премии мира. Свердловские власти поздравили Владимира Путина с днем рождения. Губернатор Денис Паслер в своем поздравлении выразил президенту благодарность за нацпроекты, которые позволяют повышать уровень жизни населения Среднего Урала. Полпред президента Артем Жога заявил, что рад быть в команде главы государства и поблагодарил за объединение народа. Владимиру Путину 7 октября исполнилось 74 года. Свой день рождения президент проводит в рабочем кабинете. В Екатеринбурге туроператор «Конкордия Тур» обманул клиента на 350 тысяч рублей. Пострадавший подал заявление в полицию и рассказал, что в феврале этого года обратился в эту компанию, заключил договор, все оплатил и 24 июля должен был лететь во Вьетнам. Все документы на поездку ему обещали передать в день вылета в аэропорту, но турагент в Кольцово не появился. По данным полиции, от этого туроператора пострадали еще как минимум двое клиентов, их и ищут, пишет «Комсомольская правда». Про режиссера и драматурга Николая Калиду снимут фильм. Это сделает режиссер, директор Центра современной драматургии Антон Бутаков. Этот фильм будет про человека, без которого невозможно представить и мою жизнь, и вообще весь театральный Екатеринбург, заявил режиссер в интервью 4 каналу. Режиссер и драматург Николай Калида скончался в Екатеринбурге в начале марта. Россияне тратят на досуг 23-25 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. При средней зарплате в районе 100 тысяч рублей это примерно четверть дохода. При этом все участники опроса не выплачивали ипотеку. Большинство предпочитают спокойный отдых после работы, прогулки, кафе. Около трети выбираются в кино, театры, музеи или на концерты. Доллар 85.71, евро 96.03.
2: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра облачно, с прояснениями, временами дождь, ночью до плюс 6, днем до плюс 9.
5: Реклама. Переломы, вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны. Травмы бывают разные, но все требуют одного – своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники «Здоровье 365» теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Желаю всем прекрасного вечера. Несмотря на такую слякотную погоду, слушаем классные хиты. У нас только что Кайли Минок, Slow. На старте Агата Кристи, немного уральского рока. Нас ждет трек «Я буду там». Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Реклама. Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: автомобилей ограничено.
1: Подробности по телефону 620.
0: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66714427634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
5: В «Монетке» выгодно как ни крути. Рыба-терпук 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. А цена действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
6: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров, скидки до 70%. Быстрая доставка, оптовые цены. Simoland.ru.
7: ООО «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховска, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93. 2026 год.
8: Вы когда-нибудь были внутри картины? Попробуйте. На выставке Зарикто Доржиева в Международном центре искусств «Главный проспект». Один из наиболее ярких современных художников России. Почти 100 произведений. Живопись, графика, скульптура и мультимедийное пространство, где картины оживают. Зарикто в Екатеринбурге. Главный проспект. Ленина 8. 18+. С 9 октября. Ежедневно, кроме понедельников.
9: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Отмечу крупнейшие. Это Сибирский тракт от Восточной улицы до переулка Активистов. Плотно на ЕКАДе от реки Светлая до Новомосковского тракта. Сибирский тракт Декабристов стоит от Комсомольской до Белинского. Верхотурский проезд Космонавтов от ЕКАДа до Бакинских комиссаров. Самые загруженные магистрали – это Космонавтов – центр, Восточная к ЦПКО, Московская к Объездной.
10: Реклама.
11: Если нужна машина для начинающего водителя, рекомендую «Июль Авто». Если нужен просторный багажник, чтобы раз и в отпуск на неделю, рекомендую «Июль Авто». Ну а если важно в одном месте и купить, и обслужить машину, снова рекомендую «Июль Авто». Потому что в «Июль Авто» большой выбор автомобилей с пробегом для самых разных случаев. «Июль Авто». Рекомендую.
12: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Финал рабочего дня под великолепную музыку Радио Си. У нас только что Сирил и Дин Льюис. К хитам вернемся через минуту на Радио Си.
1: Реклама. Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
2: Мотив. 30 не лет. Ой, простите. Лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
3: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
4: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: телефон.
1: Кто же у нас получит 1000 рублей от Радио Си на мобильный счет? Давайте узнаем, кто же поймал сегодня загаданного исполнителя.
2: Алло, алло, алло. Алло, у нас связь не очень хорошая.
1: Да, действительно, связь пропадает. Да, назовите исполнителя, чтобы я смог вручить вам приз. Кого мы сегодня загадали? Кто прозвучал на Радио Си?
2: Это Джо Кокер. Не путать с Кокер Спаниелем еще была такая.
1: Слушайте, да. В нашем случае вариантов перепутать не было, по крайней мере, мне так кажется. Ну что ж, давайте вручу вам 1000 рублей на мобильный счет. Вы большой молодец. Первым поймали песню, которая звучала в этом часе. Я вас поздравляю.
2: Ура! Спасибо, Роман.
1: Как приятно кого-то делать хоть капельку, но богаче. За песню вручаем деньги, играем до 30 ноября этого года. Слушайте Радио Си, играйте в песни «Деньги. Телефон» для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. Скоро мы к музыке вернемся. У нас через минуту Леони Клаум Скотт. А сейчас время новостей, рассказывает Елена Пипия. Спонсор ООО «Системы комфорта» компания «СК Урал».
3: Добрый вечер. В акватории Черного моря вблизи Сочи продолжается ликвидация последствий пожара на нефтяном танкере. Судно загорелось 6 октября после атаки безэкипажных катеров ВСУ. Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов удалось избежать. 14-летний школьник, который распылил перцовый баллончик в лицо женщине-водителю трамвая в Екатеринбурге, после задержания извинился за свой поступок. Свердловские колледжи и техникумы проведут день открытых дверей 17 октября. Губернатор Денис Паслер пригласил абитуриентов и их родителей познакомиться с профессиями и узнать о возможностях трудоустройства. Международная ассоциация бокса запустит мировые соревнования по силе удара по боксерской груше. За первое место победителю готовы вручить $1 000 000. Елена Пипия, Радио Си.
4: Реклама.
5: Мне приснился кошмар. Будто наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
6: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
5: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
6: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
1: Сейчас о погоде на завтра. Будет облачно, с прояснениями, временами дождь. Ночью до плюс 6, днем до плюс 9.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Музыка, которую мы любим. На радио Си Игорь Корнелюк. Дальше мы для вас подготовили золотую коллекцию. Три великолепных хита. Слушаем, например, трек «Ла-ла-ла». Это Naughty Boy Sam Smith, раньше Майкл Джексон. А через минуту Сиси Кейч на 103.7 FM в золотой коллекции.
1: Реклама. Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: Не оферта, предложение ограничено.
4: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер-Инвест» и АБ.
6: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
7: Анна, плитка.
8: Анна, сухие смеси.
9: Анна, вы просто песня.
6: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
10: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
11: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. Дивс. 12+.
0: За минувшие полчаса в городе стало пробок ощутимо больше. Спонсор ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». 8 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшие. Это Декабристов, Сибирский тракт от Бажова до переулка Активистов. Сибирский тракт Декабристов стоят от Комсомольской до 8 марта. Плотно на Екаде от реки Светлая до Новомосковского тракта. Восточную отмечу от Советской улицы до Ткачей. По магистралям самые загруженные. Это Малышева в обе стороны, Восточная в обе стороны, Космонавтов в центр.
12: Реклама. Встречайте первые. Теннет Плюс. Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль» на Металлургов. В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед. А есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в Теннет Плюс «Июль» на Металлургов 65.
13: Срок действия акции до 30 октября этого года.
14: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин кожи и меха «Соболь».
15: Саш, напоминаю про пуховик.
16: Да, надо. Где посмотреть, ты говорила?
15: В «Соболе» в мегаполисе. Ты меня за шубкой туда возил, помнишь?
16: А почему туда-то?
15: Потому что там качественно и разнообразно, как ты любишь.
17: Мужские пуховики, пальто и дубленки. Магазин «Соболь», мегаполис, третий этаж.

0: Нози Бой и Сэм Смит в финале золотой коллекции «Радио Си». «Роксет» у нас на старте, «How do you do?» Эта песня буквально через 8 минут, а раньше музыка, понятная без слов. Паскаль Летоблон, мелодия «Friendships» на «Радио Си».
1: Реклама. «Rockets», Екатеринбург, 21 октября, «Свобода концерт холл». Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. «Space Rock» вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets, успей!
2: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
3: После травмы или операции так важно вернуть себе привычную жизнь. Медицинский центр «Гармония» приглашает в новое отделение реабилитации на Тверитина 41. Все, что необходимо для эффективного амбулаторного восстановления, в центре города. Живите дома, лечитесь у нас. Приезжать удобно даже за рулем. Екатеринбург, 235-15-55. «Гармония». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Уник»

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца октября текущего года.
1: 103.7 FM. Радио 7.
2: Сейчас на радио 7 инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
3: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Люксембурге 18 часов ровно. Сейчас на радио Си новости расскажет Елена Пипе, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Добрый вечер. В правительстве призвали быстрее заключать соглашения между регионами и независимыми автозаправками. Также в эту работу должны включиться Минэнерго, антимонопольная служба, независимые нефтеперерабатывающие предприятия. Это должно обеспечить предсказуемые справедливые цены, заявил вице-премьер Александр Новак. Ранее Кабмин сообщал, что в России нет недостатка дизельного топлива, при этом власти отмечают нехватку бензина и принимают меры по недопущению дефицита. Охранника, стрелявшего в подростков в Екатеринбурге, отпустили на свободу. Александру Курсу изменили меру пресечения, у него запрет определенных действий. Информацию Е1 подтвердили в Орджоникидзевском райсуде. По версии следствия, 28 июля Александр 4 раза выстрелил в ребенка из пневматического ружья. Подросток получил ушибленные раны спины и ушной раковины. Против Александра возбудили уголовное дело о самоуправстве. Неизвестные в соцсетях распространяют фейк о якобы вспышке редкого вируса на Урале. Заявление в ролике звучит от имени губернатора Дениса Паслера. В департаменте информполитики информацию опровергли. По данным специалистов, никаких заражений опасными инфекциями на Урале нет. Граждан призвали не доверять сообщениям, не имеющим официального подтверждения, и не пересылать подобное в соцсетях и мессенджерах. Более 24 700 детей родилось в Свердловской области с начала года. Примерно 12 700 мальчиков и 12 000 девочек. Среди новорожденных 242 пары близнецов, сообщили в облздраве. 7 октября в России отмечается День беременных. По данным на сегодня, на Среднем Урале ждут ребенка 20 335 женщин. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова в ходе поездки в Екатеринбург заявила, что Свердловская область по суммарному коэффициенту рождаемости опережает Россию на 7%. В пятницу на Земле ожидается магнитная буря. Как сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук, во вторник днем Солнце выбросило плазменное облако, которое, по расчетам астрофизиков, доберется до Земли через 3 суток. Доллар 85.71, евро 96.03.
2: Реклама. Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Ханчи Глазурит». Завтра облачно, с прояснениями, временами дождь, ночью до +6, днем до +9.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
4: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Ханчи Глазурит».
3: «Ханчи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Ханчи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Ханчи» демонстрирует подлинное премиум качество.
4: «Глазурит» – официальный дилер «Ханчи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио.

0: смысловые галлюцинации «Звезды 3000» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Учитывая погоду, звезд мы сегодня, похоже, не увидим. Небо прям плотно затянуто, ну и в целом так слякотно сегодня. Дальше «Дати, Take Me There» — новинка через минуту на Радио Си. Всем большой привет, с вами Роман Калашников.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья! Это снова Александр Дмитриев из агентства «Недвижимость Идеал». Я знаю, что у вас есть вопросы по поводу правильной оценки вашей квартиры, переезда в большее жилье, быстрой продажи вашей недвижимости. Но вопросы эти вы не успеваете задавать нам, так как в течение дня вы очень-очень загружены по работе. Мы снимаем для вас эту проблему. Мы работаем для вас в будни до 21 часа. В субботу мы работаем специально для вас с 10 до 16. В воскресенье также готовы консультировать вас с 11 до 15 часов. Записывайтесь заранее, чтобы занять удобное время для консультации. Наши специалисты могут принять вас после записи по телефону 22 22 181. Можно также совершенно бесплатно вызвать агента на дом для консультации по оценке вашей квартиры. Итак, друзья, не откладывайте вопрос. Звоните. Проверим. Диал. Телефон в Екатеринбурге 22 22 181. Адрес офиса 8 марта 110.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
3: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллионов рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Давайте посмотрим, что с пробками к этой минуте. Спонсор ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений на 7 баллов. Крупнейшее скопление машин – это «Декабристов», «Сибирский тракт» от Бажова до переулка «Активистов». Здесь скорость потока всего 1 км в час. Восточная Фурманова стоят от Ленина до Московской улицы. «Сибирский тракт» – «Декабристов» от Комсомольской до Чапаева. Плотно на «Якаде» от реки Светлая до Новомосковского тракта. «Бибеля» – «Халтурина» стоят от Пехотинцев до улицы Кирова. По магистралям самые загруженные – это «Космонавтов», «Центр», «Восточная» в обе стороны, Ленина по направлению к ВИЗу.
5: Реклама. Если нужна машина для начинающего водителя, рекомендую «Июль Авто». Если нужен просторный багажник, чтобы раз и в отпуск на неделю, рекомендую «Июль Авто». Ну а если важно в одном месте и купить, и обслужить машину, снова рекомендую «Июль Авто». Потому что в «Июль Авто» большой выбор автомобилей с пробегом для самых разных случаев. «Июль Авто». Рекомендую.
6: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Сейчас, наверное, многие вспомнили этот фирменный танец ламбада, который танцевали под этот хит. Каома, только что музыка, которую мы любим на Радио Си. Классного вам вечера, несмотря на дождливую пасмурную погоду. Много музыки у нас и дальше. Через минуту, например, Дженнифер Лопес, Ain't It Funny на Радио Си.
1: Реклама. Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и 100% контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой. И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
2: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Продлите лето в Rixos Hotels Египет Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
4: В Монетке выгодно, как ни крути. Кондиционер для белья Вернель 189 рублей 99 копеек. А с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Хончи Автоцентр.

0: Это Destiny's Child на Радио Си, музыка, которую мы любим. С вами Калашников, расскажу, что будем слушать в золотой коллекции часа. У нас на старте Three Doors Down, перед этим Maya All About The Money, а начнем с Глории Гейнер, нашу золотую коллекцию Радио Си.
1: Реклама. Скоро холода.
2: Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
3: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Неоферта. Предложение ограничено.
5: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
7: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: ДТП, травма, операция, инфаркт или инсульт. Какая бы ни была проблема, в центре Синара Долголетия найдут индивидуальное решение и помогут восстановиться.
9: Комплексная реабилитация и междисциплинарный подход. Гостиничный комфорт, передовое оснащение залов реабилитации, квалифицированные специалисты.
8: Синара Долголетия. Больше, чем лечение. Екатеринбург, Чусовской тракт, 23. Сайт sinaradefisdolgoletia.com. Звоните 8 800 550 92 88.
10: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
11: Зарикто Даржиев. Живопись, скульптура, мультимедиа. Один из наиболее ярких современных художников России. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
0: Сейчас о пробках. Спонсор ООН «Наши машины». Дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». Дождь, похоже, отразился и на дорожной обстановке. 8 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Это чуть больше, чем обычно бывает в это время. Отмечу крупнейшие. Это декабристов, Сибирский тракт от Бажова до переулка Активистов. Плотно на Сибирском тракте от Комсомольской до Восточной. ЕКАТ отмечу от Режевского тракта до 16 километра. Ленина от Восточной стоит до Московской. По магистралям самые загруженные Космонавтов центр, Восточная в обе стороны, Ленина по направлению к ВИЗу.
12: Реклама. Встречайте первые Теннет Плюс. Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль» на Металлургов. В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейдинг до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед, а есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в Теннет Плюс «Июль» на Металлургов 65.
13: Срок действия акции до 30 октября этого года.
14: Радио Си. 103.7 FM.
15: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
16: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

рока в финале рабочего дня «Three Doors Down» на Радио Си в золотой коллекции часа. Дальше Долорес О'Риордан «Ordinary Day» покажем музыка, понятная без слов. Ванесса Мэй «Шторм» на Радио Си.

0: Екатеринбурге 7 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости. Елена Пипе.
1: Добрый вечер. Послы стран ЕС согласовали 22-й пакет антироссийских санкций. Ограничения коснутся 1500 компаний и лиц, связанных с оборонным сектором России. Ожидается, что Совет ЕС утвердит пакет, после чего он вступит в силу до конца недели, сообщает ТАСС. Алексей Орлов станет сенатором в Совете Федерации. Он сменит бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, который будет депутатом регионального ЗАГС Собрания. Кстати, ранее Алексей Орлов сменил Александра Высокинского на посту мэра Екатеринбурга, напоминает Е1. 14-летний школьник, который в понедельник распылил перцовый баллончик в лицо женщине-водителю трамвая, после задержания извинился за свой поступок. Как сообщили в областном следственном управлении СКР, подросток попросил прощения, обещал, что больше так не будет. Он также предупредил других, что за подобные поступки наступает уголовная ответственность. Ему предъявлено обвинение по статье «Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия». Билетов на «Щелкунчик» из декабрьской афиши Екатеринбургского театра оперы и балета почти не осталось. На все 7 спектаклей осталось около 170 мест по цене от 8 до 20 тысяч рублей, сообщает агентство «Новый день». Самый доступный день – 30 декабря, на него еще есть 80 мест. Топор Джека Николсона из культового фильма «Сияние» выставят на аукцион. Торги будут посвящены фильмам Стэнли Кубрика. Топор оценивается в 30-50 тысяч фунтов. Всего на аукцион отправят сотни предметов, связанных с фильмами Кубрика. Это костюмы из фильма «С широко закрытыми глазами», режиссерское кресло, рабочие сценарии с пометками режиссера и другие реквизиты. Отдельным лотом станет «Звездное дитя» – фигура младенца из финала 2001 «Космической Одиссеи», которую оценивают в 600-800 тысяч фунтов. Торги пройдут 3 февраля в Лондоне, пишет «Коммерсант». Доллар 85.71, евро 96.03.
0: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра облачно, с прояснениями, временами дождь, куда ж без него, ночью до плюс 6, днем до плюс 9.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проект на декларации на сайте наш.ру. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: И сегодня мы разыграем пару билетов на премьеру спектакля «Баядерка. Превращение» театра «Провинциальные танцы 16+.» Чтобы забрать приз, просто дозванивайтесь до радио Си третьим, и он ваш. 235-103-7. Набирайте прямо сейчас. Играем в «Третий звонок». 235-103-7.
2: Реклама. С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
3: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
4: В «Монетке» выгодно, как ни крути. Рыба-терпук 1 килограмм. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе много, на 7 баллов. Крупнейшее скопление машин – это Декабристов, Сибирский тракт от Бажова до переулка Активистов. Сибирский тракт Декабристов стоят от Комсомольской улицы до 8 марта, 8 марта от Радищева до остановки Южная, плотно на Якате от реки Светлая до Новомосковского тракта, Ленина отмечу от Восточной улицы до Хохрякова. По магистралям самые загруженные – это Московская к Объездной, Челюскинцев к Московской улице, Ленина по направлению к ВИЗу.
2: Реклама.
5: Если нужна машина для начинающего водителя, рекомендую «Июль Авто». Если нужен просторный багажник, чтобы раз и в отпуск на неделю, рекомендую «Июль Авто». Ну а если важно в одном месте и купить, и обслужить машину, снова рекомендую «Июль Авто». Потому что в «Июль Авто» большой выбор автомобилей с пробегом для самых разных случаев. «Июль Авто». Рекомендую.
2: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си, Роман Калашников. От вручения приза нас отделяют всего 3 звонка. И давайте их посчитаем. Напомню, играем в 3-й звонок на Радио Си.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Вы дозвонились самый первый.
1: Первый? Отлично. Очень рада, что дозвонилась. До свидания.
2: Добрый вечер, Роман. Меня зовут Сабит.
0: Сабит.
2: Каким это занялся?
0: Вам сегодня привет передавать. Вы номер 2.
2: О, круто. Передаю всему Екатеринбургу привет своим друзьям, коллегам, спортсменам, сантистам Свердловской области и города Екатеринбурга.
0: Понятно. Тогда здесь надо не привет, а физкульт привет, если самбисты.
2: Физкульт привет, да.
0: Спасибо, что набрали.
3: Добрый вечер, Роман. Я думаю, 3-й или мимо опять?
0: Ну, а почему такие мысли у вас?
3: Ну, что-то в прошлый раз был номер 2.
0: В прошлый раз-то когда?
3: Ну, наверное, месяц назад.
0: Понятно. Все ходы записаны у вас. Ну, раз на... Раз вы были 2-м, сейчас вы подобрались к 3-му номеру, и мне остается только вручить вам приз. Вы номер 3.
3: Прекрасно. Спасибо огромное, Роман. Очень рад. Спасибо за отличную новость.
0: Вы получаете пару билетов на премьеру спектакля «Баядерка. Превращение театра провинциальной танцы 16+». Еще раз ура.
3: Ура!
0: Далее на правах рекламы. Спектакль – это современное переосмысление знаменитой «Баядерки» на музыку Людвига Минкуса. Хореограф Татьяна Баганова обращается к классическому сюжету, чтобы рассказать о неутоленной жажде любви и невозможности отпустить прошлое. Спектакль пройдет 8 ноября на сцене Театра Колизей для зрителей старше 16 лет. Завтра на Радио Си также поиграем в 3-й звонок. Ну а сейчас вернемся к музыке.

0: Дальше на Радио Си «Золотая коллекция» для вас Ив Ларок, R.E.M. Ну а начнем с Элтона Джона. Красивый медляк «Sacrifice» на Радио Си.
1: Реклама. Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
2: Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
3: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Некогда, предложение ограничено.
5: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров, скидки до 70%. Быстрая доставка, оптовые цены. Simaland.ru.
6: ООО Simaland, город Екатеринбург, улица Черняховская, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
7: 2026 год.
0: Трубок чуть больше, чем обычно бывает в это время. Давайте пробежимся. Спонсор ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». 6 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это декабристов, сибирский тракт от Пажова до переулка Активистов. Ощущение, что здесь вообще машины не движутся. А восточная стоит Фурманова от Ленина до 8 марта. Плотно на Икаде от реки Светлая до Новомосковского тракта. Сибирский тракт декабристов стоят от Комсомольской до Чапаева. Гурзовская, Куйбышева от Белореченской до Восточной улицы. По магистралям самые загруженные Ленина к Визу, Малышева к Центральному стадиону, Восточная в обе стороны.
1: Реклама. Встречайте первые. Теннет Плюс. Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль» на Металлургов. В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед. А есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в Теннет Плюс «Июль» на Металлургов 65.
8: Срок действия акции до 30 октября этого года.
9: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин кожи и меха «Соболь».
10: Может, кто-то считает, что сейчас самое время покупать горные лыжи или зимние шины. Но мы-то знаем, что сейчас лучшее время для покупки в магазине «Соболь».
11: Магазин «Соболь» полностью готов к сезону холодов. А вы? Приглашаем за стильными текстильными пуховиками, демисезонными и зимними пальто.
12: Магазин «Соболь».

Фолкларок. Rise Up на Радио Си в финале золотой коллекции часа. Парк Горького с громким рок-хитом Moscow Calling. Буквально через 6 минут покажем музыка, понятная без слов. Джим Брикман, Angel Eyes. Давайте слушать.

0: Екатеринбурге 8 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи. Спонсор ООО «Специализированный застройщик» «Проспект Федерация».
1: Добрый вечер. Впервые за 8 лет в Киев прибыли военные представители всех 32 стран-членов НАТО. Члены военного комитета Альянса провели переговоры в украинской столице. Их тема подробности не приводится. Глава военного комитета, итальянский адмирал Джузеппе Драгоне, уточнил, что на Украину 6 октября тайно прибыли все военачальники комитета. Комитет отвечает за предоставление стратегических и военных консультаций, в том числе Североатлантическому совету. Людмила Бабушкина уходит с поста председателя Свердловского заксобрания. Новым спикером станет Дмитрий Жуков, первый зампред. Об этом сообщил источник портала Е1. Бабушкина станет его заместителем. Дмитрий Жуков родился 10 августа 1977 года в Серове, окончил Серовский металлургический техникум и Уральскую академию госслужбы. С 2016-го трижды избирался депутатом регионального заксобрания. Александр Бастрыкин взял на контроль инциденты с участием школьников, произошедшие в общественном транспорте на Урале. Речь о двух случаях. В Екатеринбурге 6 октября несколько молодых людей напали на кондуктора трамвая. После случившегося женщине потребовалась медпомощь. В Березовском водитель маршрутного автобуса в ходе конфликта ударил пассажира-школьника. По данным фактам возбуждены уголовные дела, пишет «Комсомольская правда». Свердловская киностудия снимет фильм по мотивам сказа Бажова «Каменный цветок». По сюжету мастер-камнерез и школьная учительница по ошибке отправляются на свидание, но оказываются в прошлом. Им приходится выдать себя за героев уральской легенды, чтобы спасти деревню от злого колдуна и найти дорогу домой. Корабль «Crew Dragon» с уральским космонавтом Андреем Федяевым отстыковался от МКС. По данным НАСА, расстыковка прошла в среду в 15:05 по московскому времени. Вместе с Федяевым возвращаются на Землю американские и европейские астронавты. Обратный путь займет около 27 часов. Приводнение у побережья Калифорнии запланировано на вечер 8 октября. Доллар 85.71, евро 96.03.
2: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день. Временами будет дождь. Ночью до плюс 6. А днем в Екатеринбурге плюс 7-9. Примерно также в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
5: Реклама. Это ролик многопрофильной клиники «Здоровье 365» на Кристинского 2. Он создан, чтобы просто пожелать вам бодрости, энергии и сил. А в случае необходимости вы знаете, куда обратиться.
6: Консультации специалистов, лабораторные исследования, УЗИ, ЭКГ, холтер, физиотерапия и массаж. Выбирайте «Здоровье 365» на Кристинского 2. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: What's a woman without a man? Такой неторопливый блюзовый хит Vaya con Dios только что на Радио Си. Звери на старте, все, что касается, это через полторы минуты, пока же давайте узнаем, что нового в мире моторов рассказывает наш автообозреватель на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Непростая жизнь в последнее время у автогиганта Volkswagen. Концерн переживает масштабную реструктуризацию с закрытием заводов в Германии, а теперь еще объявил глобальный отзыв автомобилей 2013-2024 годов выпуска. В сервисные центры по всему миру должны отправиться около 4 миллионов автомобилей. Причем под удар попали и дочерние бренды Audi, Skoda и Seat. В списках значатся в том числе Golf, Tiguan и Audi Q3. А виной всему один маленький крепежный болт в рулевом механизме. Выяснилось, что от дорожной соли и влажности эта копеечная деталь начинает сильно ржаветь. В худшем случае болт может лопнуть на ходу, и водитель полностью потеряет контроль над машиной. К счастью, таких аварий пока не зафиксировано, а сам ремонт занимает меньше получаса. Владельцам немецких машин 2013-2024 годов стоит заглянуть на официальный сайт производителя и проверить свой ВИН-номер.
1: Реклама.
4: Здравствуйте, друзья! Это снова Александр Дмитриев из агентства «Недвижимость Идеал». Я знаю, что у вас есть вопросы по поводу правильной оценки вашей квартиры, переезда в большее жилье, быстрой продажи вашей недвижимости. Но вопросы эти вы не успеваете задавать нам, так как в течение дня вы очень-очень загружены по работе. Мы снимаем для вас эту проблему. Мы работаем для вас в будни до 21 часа. В субботу мы работаем специально для вас с 10 до 16. В воскресенье также готовы консультировать вас с 11 до 15 часов. Записывайтесь заранее, чтобы занять удобное время для консультации. Наши специалисты могут принять вас после записи по телефону 22 22 181. Можно также совершенно бесплатно вызвать агента на дом для консультации по оценке вашей квартиры. Итак, друзья, не откладывайте вопрос. Звоните. Проверим. Диал. Телефон в Екатеринбурге 22 22 181. Адрес офиса 8 марта 110.
5: Миша, возьми еще эти коробки.
6: Они уже не входят ко мне в машину.
7: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
8: Мы стекло у шкафа разбили.
5: Ну, Миша!
7: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
9: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
11: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио «Си».

0: В этот прохладный, слякотный вечер для вас классная музыка. Только что Tame Impala и Дженни Дракула. От новинок переходим к песням, проверенным временем. У нас через минуту Билли Джоэл, A Matter of Trust на Радио Си.
1: Реклама. Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллионов рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Rockets Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock.

0: 2004 год. Life for Rent. Дайдо на Радио Си. Музыка, которую мы любим. На старте Ванатек и Энелли. Tell me who. Через полторы минуты. Сейчас время гороскопа. Его подготовила Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, материальные вопросы приобретут особую важность. Придется разбираться с доходами, расходами или справедливостью вознаграждения. Тельцы, это подарочный, дополнительный день для решения насущных вопросов. Во многом вам выпадет второй шанс. Близнецы, скорее всего, решение не будет оптимальным, но стоит его все-таки принять. Гибкость сейчас важнее выгоды. Раки, избегайте преждевременных движений, особенно если они могут радикально изменить расстановку сил. Борьба вам сейчас ни к чему. Львы, учитывайте риск ошибок. Ошибиться ведь можете не только вы, но и другие люди. Девы, день заботы о своем доме и имуществе. Потребуется системность и контроль, от чего-то придется избавиться. Весы, хорошо бы избавиться от долгов, как материальных, так и моральных. Если не всех, то хотя бы частично. Скорпионы, вряд ли у вас будут большие возможности. Рассчитывайте на медленное продвижение и частичный результат, но он все-таки будет. Стрельцы, поставив слишком жесткие условия, вы загоните сами себя в угол. Лучше дайте себе и другим больше свободы и времени. Козероги, день формальных ограничений и препятствий со стороны официальных инстанций. Все пойдет медленнее и сложнее, чем вы ожидали. Водолеи, на некоторые вопросы пока нет и не будет однозначных ответов. Придется смириться с неопределенностью и действовать почти вслепую. Рыбы, не доверяйте обещаниям, даже если они исходят от близких и проверенных людей. Также не стоит торопиться с решениями.
1: Добрый вечер, Екатеринбург.

0: С вами Роман Калашников. Отличного вечера. Расскажу, что будем слушать в нашей золотой коллекции. Впереди у нас настоящие музыкальные деликатесы. Для вас Грегуар, Рю де Зетуаль, перед этим Ля Буш, а начнем с Дайр Стрейтс на Радио Си.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале Тихий Центр.
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд Лобби, как в роскошном отеле. Панорама. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
6: У специализированных застройщиков Sinara Development проект на эти квартиры на сайте sinaradevelopment.ru. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
8: Продлите годы вашей молодости. Омоложение лица и шеи. Эндоскопический лифтинг, пластиковик, деликатный лазерный пилинг кожи. Эффективно, надежно, комфортно. «Центр косметологии и пластической хирургии» имени Нудельмана. Город Екатеринбург. Записывайтесь на консультации к пластическим хирургам по телефону 228-28-28.
9: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.

0: финале золотой коллекции «Радио Си» «Грегуар». Дальше Эрика «I Don't Know», сейчас же музыка, понятная без слов, Джеймс Ласт и Ричард Клайдерман на «Радио Си». Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Вы слушаете радио СИН на 103.7 FM. Сейчас давайте узнаем, что завтра в четверг будет в плане погоды. Обещают синоптики облачные с прояснениями. День будет дождь, ночью до плюс 6, днем в Екатеринбурге плюс 7-9. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Напомню, что песня, прозвучавшая на Радио 7, может принести 1000 рублей на мобильный счет. У нас проходит игра «Песни, деньги, телефон». Каждый день мы выбираем звезду дня, объявляем ее на 103.7 FM и в наших социальных сетях. Как только зазвучит песня этого исполнителя, достаточно просто дозвониться первым по номеру 235-103.7 и забрать 1000 рублей на мобильный счет. Играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. Дальше с нами Мумитроль, Дельфины.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: диско.
1: Золотая коллекция Радио Си.
2: В этом выпуске с нами Алекс Хёберн. Через 3 минуты слушаем Стинга, Desert Rose. А начинает с Пола Абдул на Радио Си. Спонсор ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин кожи и меха «Соболь».
3: Саш, напоминаю про пуховик.
4: Да, надо. Где посмотреть, ты говорила?
3: «Соболь» в Мегаполисе. Ты меня за шубкой туда возил, помнишь?
4: А почему туда-то?
3: Потому что там качественно и разнообразно, как ты любишь.
5: Мужские пуховики, пальто и дубленки. Магазин «Соболь», Мегаполис, 3-й этаж.

Алекс Хёберн на Радио Си в финале золотой коллекции этого часа. У нас на старте «Vacuum I Breathe». Эта песня откроет романтический вечер. Ну, а сейчас вспомним Джека Воробья, капитана Джека Воробья, саундтрек к «Пиратам Карибского моря». Инструментальная музыка на Радио Си.

0: В Екатеринбурге 10 вечера. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. Сейчас посмотрим, что нам завтра в четверг ждать от погоды. Будет облачно, с прояснениями, временами дождь, ночью до плюс 6, днем до плюс 9.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛМ номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Немного классики поп-рока от Roxette, Crash Boom Bang на Радио Си, музыка, которую мы любим. На старте Милен Фармер, Дан Ля Рю де Лондер. Эта песня через полторы минуты. Сейчас время гороскопа с нами Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овны, материальные вопросы приобретут особую важность. Придется разбираться с доходами, расходами или справедливостью вознаграждения. Тельцы, это подарочный, дополнительный день для решения насущных вопросов. Во многом вам выпадет второй шанс. Близнецы, скорее всего, решение не будет оптимальным, но стоит его все-таки принять. Гибкость сейчас важнее выгоды. Раки, избегайте преждевременных движений, особенно если они могут радикально изменить расстановку сил. Борьба вам сейчас ни к чему. Львы, учитывайте риск ошибок. Ошибиться ведь можете не только вы, но и другие люди. Девы, день заботы о своем доме и имуществе. Потребуется системность и контроль, от чего-то придется избавиться. Весы, хорошо бы избавиться от долгов, как материальных, так и моральных. Если не всех, то хотя бы частично. Скорпионы, вряд ли у вас будут большие возможности. Рассчитывайте на медленное продвижение и частичный результат, но он все-таки будет. Стрельцы, поставив слишком жесткие условия, вы загоните сами себя в угол. Лучше дайте себе и другим больше свободы и времени. Козероги, день формальных ограничений и препятствий со стороны официальных инстанций. Все пойдет медленнее и сложнее, чем вы ожидали. Водолеи, на некоторые вопросы пока нет и не будет однозначных ответов. Придется смириться с неопределенностью и действовать почти вслепую. Рыбы, не доверяйте обещаниям, даже если они исходят от близких и проверенных людей. Также не стоит торопиться с решениями.
4: Романтический вечер на Радио Си.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, с прояснениями, временами дождь, ночью до плюс 6, а днем до плюс 9.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

Радио Си. Романтический вечер.

На радио Си романтический вечер. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в четверг. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка, понятная без слов. Для вас Gypsy Kings на радио Си.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Си –

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.